Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: Потому что Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на Авито – это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: А теперь тусовка.
9: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: радио DFM.
1: DFM.
2: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, ди народище! У нас третий рабочий день после отпуска. Планировали почтить это утро минутой ворчания, но мы не можем, потому что мы эндорфин повышающие шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично.
0: А то после отпуска забыл тебе уже комплимент делать, Пол, с утра пораньше, понимаешь?
1: Возвращаем традицию. Ну что, радиоведущая в эфире. Вообще заметила, что большинство людей так сильно определяет профессия, вот то, чем они занимаются, что, например, меня, когда просят кратко рассказать о себе, всегда начинаю примерно так. Я, Катя Бодрова, радиоведущая.
0: О-о-о.
1: И уже потом какие-то факты дополнительные о себе.
0: Потом борщевичка.
1: А потом уже, да, борщевичка.
0: Который варит борщ, если кто не понял.
1: Кофеман и так далее. Ага. Ты как представляешься, точнее, описываешь себя кратко новому человеку?
0: Ну, Катя, у меня просто одно шифрование. То есть я про радиоведущего вообще не говорю ничего.
1: Никогда.
0: Да, просто я скажу, я музыкант, вот, самозанятый музыкант.
1: О!
0: Да.
1: Я Катя Бодрова, самозанятая.
0: Вот, самозанятый. То есть, потому что когда я говорю музыкант, а что пишешь? А, ну, пишу вот, ну, дальше уже, в каком стиле, вот, и где работаешь? А, я самозанятый.
1: А если бы мы жили в другом вот мире, когда ты самые непопулярные факты о себе при встрече с новым человеком рассказываешь.
0: Самый непопулярный факт?
1: Непопулярный. Лежу на левом боку. Я, Катя, лежу на левом боку.
0: Слушай, я даже не представляю, в каком случае речь об этом сразу пойдет. Расскажи что-нибудь непопулярное о себе.
1: Это какое-то свидание определенное, да?
0: Или хороший таксист, они умеют выводить на такие разговоры.
1: Это правда.
0: Вообще. Поэтому я, ну, всегда коротко, чтобы разговор, ну, сразу не с той ноги.
1: А потом в ту сторону у нас радиослушатели, которые могут заказать себе пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Ждем тебя здесь, в наших мессенджерах. Оставляй информацию, как зовут, где живешь, кого будем будить. Ну, да. И свою профессию, если хочешь, заодно.
0: Но самое главное, если ты самозанятый, пиши тоже. Или самозанятая. А мы, ну, уже
1: ИПшники не... тоже.
0: ИПшники, ППшники.
1: Зожники.
0: Да, зожники.
1: Ждем всех.
0: Ну что ж, да, мы пока не самозанятые. Знаете, в эфире мы ведущие радио DFM. А, я вспомнил, да. Вот, и вспомни, что мы ведущие шоу «Разбудилники». Через одну песню продолжим. Катя!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я уже осенний брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Мы получили заявки на пробушку. Будем зачитывать. Я забираю комментарии из группы ВКонтакте под последним постом.
2: По теме пишет Анна Смайл. У нас в мессенджере. Вот осень, звучит грустненько. Поэтому разбудите, пожалуйста, меня и моего любимого мужа Адониса. Как вы это умеете с огоньком? Fire!
1: Очень грустненькая, но мы анти-грустин шоу.
2: Правильно, анти-униния шоу. Да, анти-грустин. Так что погнали. Адонис, 1-1 and 2 and 3 to the 4. Ladies and gentlemen, это мистер Адонис.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Рустам целое стихотворение нам прислал. Ух ты. Все, не успею читать, хотя бы четверостишие. Утро будто бы в зефире. Сай и Катя ведь в эфире. Наконец-то они здесь, и я счастлив. Просто весь.
1: Вау, прикольно. Ну, Катя, это надо было сделать, конечно, подбить. Давай.
0: Я представила Рустама всего.
1: Давай дубл два. О, бери текст, и сейчас я тебе биток сделаю. Вот как рэпак сейчас застилим. Так, one and two, and three to the four.
0: Утро будто бы... Нет. Миссия провалена.
1: Да ничего, лови бит.
0: Давай, утро. Утро будто бы в зефире. Сай и Катя ведь в эфире. Наконец-то они здесь. И я счастлив просто весь.
1: Но МС, корсетная Катя. Браво.
0: Я как будто школьница зачитала этот рэпчик такой еще. Так, Рустам, ну будем тебя.
1: Да, погнали. Рустам, лови. А, подожди, это не тот трек. Сейчас посмотрим.
0: Будем тебя всего, судя по всему.
1: А, это он, да.

0: детства.
1: Да? Угу. Вау, тебя вернул, да? Не в школу, а туда, да? Ладно, пишет Барбара. Барбара пишет в мессенджере. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, школьников и меня. Хочется спать. Она мамочка, наверное, да, кажется?
0: Возможно.
1: Вау.
0: Бодрое утро, разбудильнички. Разбудите мои глазки, пожалуйста. Спасибо вам за то, что вы есть. Это Максим из Москвы.
1: Да, мы веки поднимающие шоу, да. Даже поднимали однажды, кому? Вию, да?
0: Был дело.
1: Да, видишь, растем. 1, 2, 3, Барбара, просыпайся и погнали. Give it away, give it away, give it away now. Такую версию слышал, нет?
0: А ты в какой-то из рубрик ставил, я помню.
1: Ага.
0: Первая пробушка на сегодня реализована. Надеемся, всех разбудили. А дальше наша задача поиграть. Плюс 7-495-956-101-2. Телефон прямого эфира. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Если ты, как и я, все слышу только со второго раза, тогда, Кать, помоги.
0: А плюс 7-495-956-101-2.
1: Все, закрепили. Теперь запомни. Это шоу «Разбудилники». Вернулись. Третий день после отпуска. Все еще вспоминаем, как работать. Да, Катя?
0: Выключить микрофон.
1: И включить...

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Хей-хей-хей, бонжурчик, дитусовка. Если осень сегодня слегка приуныла, мы ее сейчас пощекочем в антигрустин-шоу «Разбудильники». Здесь повелительница смешков Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Начинается выработка эндорфинов и ржака за приз в эфире. Смехотерапия.
2: Играть с нами будет Саша из Томска. Саш, привет.
3: Hello, Саша.
4: Доброе утро.
2: Рад тебя слышать. Смотри, мы в этой игре «Смехотерапия» пытаемся выявить какие-то проблемы жизненные у людей, а потом над ними посмеяться.
3: Я-то думал, ты сначала Саша хотела познакомиться. То есть как Саша себя представляет, когда он с людьми знакомится.
2: Давай начнем с этого. Да. Саш, мы поговорили недавно о том, что почему-то человек, когда его просят рассказать себе быстро и кратко, первым делом называет имя и профессию. Ты как представишься?
4: Саша-строитель.
3: Саша-строитель, всех строит, понимаешь?
2: Саша, я тебя так в телефоне запишу. У меня примерно такая телефонная книга. Саша-строитель.
3: Кстати, а строищик, есть такое слово «строищик»?
2: Строищик? Нету, да? Застройщик есть.
3: А, застройщик есть.
4: Застройщик.
2: Ну и какие проблемы у строителя?
3: У строищика.
2: Строищик. Рассказывай.
4: Сроки.
2: Сроки. Не успеваешь ждать объект?
4: Ну, конечно.
3: Да.
4: Еще дети, школа, это все. Ой,
3: это наболевшая проблема, да.
2: Ну, у нас тоже свои сроки. Есть какое-то определенное количество времени, в течение которого ты будешь смеяться над этой самой проблемой. Ну, а потом сверим состояние, стало ли тебе чуть получше. Начинай смеяться после кодового слова «ржи» от Саймона и смейся все время, пока играет музыка. Окей?
4: Хорошо.
3: Так, Саша, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Приготовься смеяться, как будто тебя щекочет колобок из нового фильма. Давай, ржи! Похоже на плач после 1 сентября.
2: Такой тоненький прекрасный голосок у Саши.
3: Ладно, я сначала что-то плакала, потом же все деньги вчера закончились после того, как детей в школу проводил.
2: Это Саша спрашивает, объект когда сдашь?
3: Да.
2: Просто
4: не знаю.
3: Когда дети вырастут.
4: Когда дети вырастут, вот.
2: Хороший ответ. А состояние-то хорошее, стало получше?
4: Да.
2: Мы тебя поздравляем с тем, что ты себе насмеял на фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Круто.
3: Ну теперь приветики, вот у тебя есть 7,5 секунд.
4: А привет передаю своей супруге, которая меня сейчас снимает на камеру. Прямо здесь рядом сидит, смеется надо мной.
2: Супруга, фотограф, да?
3: Да. А как зовут?
4: Потом в ТикТоке не оказаться. Жанна.
3: Жанна, окей.
2: Ты станешь популярным. Не забывай нас, когда это случится. Томск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там что ли?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно, температура воздуха около 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность, температура воздуха составит 30 градусов выше нуля, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высоторимстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высоторимстрой. Покупайте Пеноплекс в Высоторимстрой.
8: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
10: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
13: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: DFM. Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и шоу, в котором люди и роботы живут дружно. Ага. Это рубрика «Нейрогрув», где мы совместно с ИИ создаем треки на все случаи жизни. Что за случай в этот раз? Опишем, Сай.
3: Но осень пришла, правда, без стука. Вот, и мы, как дофамин повышающее шоу, хотим осень не унылую, а хрустальную. Понимаешь? И светлую, понимаешь? И красивую.
2: Это правда.
3: Да, так что, а где такой осень-то взять? Такую вот, конечно, в стихах Федора Тютчева.
2: Вау! Урок литературы.
3: Да, я так немножко позанимался. Так что, Дина, народ, послушай, как с помощью ИИ это светлое стихотворение зазвучало под музыку. А ты помнишь слова, или мне тебе слова скинут когда-нибудь? Сейчас скину, а то слова, ну, не все помню, да. Вот, я просто взял только...
2: Интересный диалоги. Скинь мне текст Тютчева. В личку.
3: Тютчева, вот так произносится, да? А, я думаю, Тютчева.
2: Тютчев.
3: Тютчев, окей. Ну что ж, кстати, кто не помнит, вот четыре строчки вот такие есть в осени первоначальной. Короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный и лучезарный вечера. Mm-hmm. Понятно, да?
2: Да, конечно.
3: И по ударениям, да?
2: Да.
3: Окей, теперь слушаем, что получилось. Не бойтесь, все начинается медленно, потом разгон. Окей?

0: называется бразильский фонк. Ну как тебе, осень хрустальная?
1: Качает. Не знала, что Тютчев так может. Ну что, в рубрике «Нейрогрув» уже побывали Есенин, Пушкин, вот сегодня новый поэт.
0: Тютчев, да.
1: Мне нравится эта традиция.
0: От души.
1: Делать музыку на текст великих поэтов.
0: И, кстати, текст лучше запоминается, да, в виде песни, да?
1: Именно. Мы давно учителям литературы предлагаем уже эту тему в уроки ввести.
0: Ну что ж, родители, дети, вот так запомнить. Вот 2 сентября, как запомнить стихотворение Федора Тютчева.
1: Спасибо, Сай.
0: От души. «Хрустальная осень» вот не разбилась все-таки, да? А качает, да? Ну что ж, зиба-зиба всем за внимание. Это шоу «Разбудильники». Включи...

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем «Сбербанк онлайн» и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два равных внедорожника. Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка
10: on DFM.
11: Потому что

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И только здесь, в эфире, обсуждают левитирующую лампочку, яйца-жарку и запахосос.
3: Что сегодня из мира технологических новинок раскроет нам Саймон, узнаем.
4: Пожалуй, это самое удивительное шайтан-приблюду, которую я видел в этом году.
3: Даже видел?
4: Да, да.
3: Собственными глазами?
4: Да, трогал вообще, переворачивал. Да.
3: Интересно.
4: Сегодня в ну, гаджет, пианино, которое можно завернуть.
3: Пианино?
4: Которое можно свернуть.
3: Ой, завертон.
4: Да, как завертон, прикинь.
3: Так.
4: То есть прямо складное пианино в виде шайтан коврика. Раскладываешь, получаешь полноценную клавиатуру. Поиграл, закончил, завернул как шавуху или завертон и убрал в рюкзак. Прикинь, то есть встроенные динамики, аккумулятор, наушники, педал, запись, метроном, а через USB и MIDI и Bluetooth, его можно подключить к смартфону или компьютеру и заниматься через приложение.
3: Я так понимаю, что и вес у этого гаджета небольшой, да?
4: Небольшой вообще, ни на что
3: как
4: не претендует.
3: Как коврик для йоги.
4: Не, даже коврик для йоги еще тяжелее.
3: Серьезно?
4: Это вот такая штуковина. Завернул, как большая шаурма, вот так получается.
3: Вот это ноу-хау для
4: музыканта. И у тебя шопен прямо размещается в рюкзак.
3: И ты можешь где угодно играть.
4: Да, развернул и травмируешь всех. Правда, если, конечно, умеешь играть только с Амалчи Валс, никакая технология тебе не поможет уже.
3: Какой кайф.
4: Это удивительно. Потом, вбей в поисковик и удивишься.
3: А как вбить-то? Склад, завертон, пианино-завертон?
4: Не, завертон ты найдешь другой, а вот складная пианино, да, точно. Это типа, музыкальная шаурма.
3: Патентуем.
4: Разбудилники Радио Ди

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу! Сибири-бам-бам-бам! Ladies and gentlemen, дамы и господа! Чик-чик-чик-бум!

0: Школьники со мной!
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром малооблачно, температура воздуха около 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность, температура воздуха составит 30 градусов выше нуля, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11:00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
7: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная.

0: вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, здорово, ди люди. Разгоняем сон быстрее, чем бабушки распространяют новости у подъезда. Ну что ж, бодро пожаловать в антидремательное шоу
1: «Разбудилники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Третий день, как мы вышли на работу, и до сих пор с тобой не поделились самым ярким впечатлением из нашего отпуска. А он был длинный, целый месяц, да. Буквально.
0: Я твои фотки видел в деревне, вообще красота, лепота.
1: Да, самое яркое впечатление — это, пожалуй, поездка в деревню. Прям соскучилась я по этим курочкам. Отсутствие интернета — это самое приятное было. И устроили, конечно, фотосессию в поле.
0: Я видел, как куры были довольны. Вот я в видосе.
1: А что у тебя самое-самое такое запоминающееся?
0: У меня staycation, то есть я в этих краях... То есть по тем краям, где я побывал в прошлом году, вот по тем же краям. Так что, ну, скажу, что у меня все ровненько. Только первый раз я отдыхаю месяц, и это для меня была вообще такая перепрошивка. Потому что обычно 3 недели у меня отпуск, но раньше были. А сейчас 4 недели, и когда второй неделе я отдыхал, я уже начал, надо уже готовиться к работе.
1: А потом... меня точно не уволили?
0: Да, а потом мандраж прошло. Тебе еще целых 2 недели отдыхать. Узбогойся.
1: И, кстати, неврологи говорят, что 4 недели — это самое то. Организм успевает и отдохнуть, и перезагрузиться, и даже соскучиться по работе.
0: То есть, значит, мы в правильной конторе работаем, да?
1: Да, именно. Ну что, отпускники и не очень, те, кто трудится уже, готовы устроить пробушку всем. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наши мессенджеры тоже заходи.
0: О, я вспомнил самое-самое у меня грандиозное событие. Я поменял сам личинку.
1: Что?
0: Личинку.
1: Отложил? Что?
0: Личинку в двери. Вот это то, что ты крутишь. Где замок?
1: Так.
0: И входная дверь, там личинка называется.
1: Это личинка.
0: Личинка, правильно?
1: Нет, я спрашиваю, я не знаю.
0: Да. Андрей, наш дорогой друг, личинка же называется, правильно? Вот я личинку сам поменял впервые в жизни.
1: Ну ладно, что поменял, а не отложил.
0: Да. Хожу, горжу, что я отложил.
1: Человек-личинка.
0: Через одну песню вернемся и покажу личинку, которую я отложил.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Заявки на пробушку получили. Группа ВКонтакте под последним постом и наши мессенджеры. Вот откуда забираем. Но прежде, Сай, ты обещал показать личинку.
2: Ща покажу, я...
1: Которую не отложил, а что сделал, поменял.
2: Ну, по-твоему, я отложил, вот, и пусть будет. Вот так, вот что называется личинка. Правда, железная,
1: да. В двери, да, она живет.
2: Да. Такая железная штуковина, латунная.
1: И ты сам ее поменял.
2: Представляешь, открутил один болтик.
1: Золотые руки. Золотой мужчина.
2: Ничего там сложного не было. Если бы просто читать, да, вот интересоваться.
1: Мы уже отвыкли, что современные мужчины хоть что-то делают по дому, честно.
2: Да-да-да.
1: Поэтому, когда ты сам меняешь личинку... Вау!
2: А знаешь, почему пришлось это меняться? Сосед уехал надолго.
1: Безвыходная ситуация.
2: Он один этим занимался, но у нас... Ладно, но зато, видишь, я сейчас горжусь, стал мужчиной, видишь. Был мальчиком. Ну что ж, нам пишет в мессенджеры по пробушкам. Ты уже объяснял, что такое пробушка, да?
1: Да-да-да.
2: Окей, Ренат, вот, Ренат пишет, а меня будет не надо. Вот, просыпаюсь за час до эфира, чтобы ничего не пропустить.
1: Да умница!
2: Наш человек, браво!
1: Верный слушатель, приятно.
2: Это Ренату. Ну, еще и песенка, Ренат. Даже как ни крути, я тебе сыграю что-нибудь.

0: Наталья пишет: Степанова. Псай, Катя, привет. У моей дочери Степановой Алисы из Пскова. Сегодня день рождения, 12 лет. Поздравьте ее и разбудите. Она едет в школу. Мам, Наташа, вот с такой просьбой.
1: С днем рождения, Алина.
0: Алиса.
1: Ой, с днем рождения, Алиса. С днем варенья, Алиса. В стране чудес. С днем рождения, Алиса. Happy birthday, girl. Let's go. До утра. Вот Алиса гуляет, да? Yeah, yeah. Let's go, let's go, let's go. Woo-hoo! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Вот так вот. Ну что ж, о, какое большое сообщение пришло. Так, это кто нам прислал? Это Bear. Bear пишет: здравствуйте, Катя и Саймон. Мы вас так ждали с выходом вас. Приятно слушать родные и веселые голоса. Разбудите, пожалуйста, меня и моих коллег Алену Кулиниковскую и Екатерину. У нас время час дня, и мы все равно все втроем хотим спать. Все так же слушаем вас из Сеула. Да, из Южной Кореи.
0: Доброе утро. Уже такие родные, Саймон и Катя. За каникулы соскучились по вам. Разбудите, пожалуйста, Марка. Он еще не проснулся. И привет всему городу Домодедово. Хорошего дня желает Яна.
1: Домодедово, Южная Корея. Включи тусовку.

0: Кать, что делаем?
1: Играем в крокодила. Для этого нам нужна помощь слушателей радио DFM. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте абсолютно рандомные любые слова в любом количестве. Именно их Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся? Тот победил. Мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
0: Да, скоро наведем суету. Это суетливая такая игра у нас. Ну что ж, да, действительно, вы уже слышали Катю, так что действуйте. Чем больше слов, тем больше шанс забрать у нас мерчище. Это шоу

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет и голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up?
4: What's up?
3: Yeah, what's up, D-команда? Бодро пожаловать в антианабиозное шоу «Разбудильники». В студии обладательница черного пояса по употреблению кофе Катя Бодрова.
2: Знатный чай-еман, диджей Саймон.
3: Начинаем игру «Крокодил». Здесь жесты запрещены. Так что пускаю в ход язык, челюсть и фантазию.
2: Да, спасибо всем тем, кто уже прислал рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом в виде, в нашем месседже. Потому как именно эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные слова. А на чьем слове мы остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио DFM.
3: Да, ну что ж, первый раз в этом сезоне. Катя, are you ready to go?
2: Готова.
3: Let's do it. Так, русское банджо.
2: Банджо?
3: Банджо, вот такая гитарка. Простая.
2: А, балалайка!
3: Балалайка, конечно! Так, включится, чтобы тачка дальше ехала по дороге, вот это в трех цветах.
2: Сцепление. А, светофор.
3: Да, семафор, светофор, точнее. Так, сейчас везде этот, это овощ.
2: Кукуруза?
3: Зеленый, длинный, родственник...
2: Баклажан.
3: Баклажан. Родственник цукини, да, баклажан.
2: Не
3: баклажан, родственник баклажана. Дальний родственник. Похож по форме.
2: Кабачок.
3: Кабачок, конечно. Так, что у нас тут есть? Человек, который живет в России, он кто?
2: Россиянин.
3: Да, а если общие дорогие?
2: Россияне.
3: Да, правильно. Так, танцы с чем?
2: С бубном.
3: А и в единственном числе называется?
2: Бубен.
3: Бубен. Так, где люди лечатся?
2: В больнице.
3: А еще по длине название? Похоже на политик.
2: Поликлиника.
3: Поликлиника!
2: Слушай, нормально.
3: Вау.
2: Сработали.
3: До бубна дошли. Без танца.
2: Ты вспомнил это выражение? Танцы с бубном?
3: Ну, видишь, я недавно узнал, и теперь это для меня вообще, знаешь, фраза жизни.
2: А мне понравилось. А кто последним прислал слово? Это было? Была поликлиника?
3: Политика. А, поликлиника, да. То есть это Юлия Буянова.
2: Как ты связал поликлинику и политику?
3: Потому что первые четыре буквы...
2: Пол.
3: Поли.
2: Поликлиника. Да. Ага,
3: поняла. Как мозги иностранца работают.
2: Еще раз, как зовут девушку?
3: А, Юлия Буянова.
2: А, Юля. Поздравляем тебя с победой и отдаем фирменное мерчище от Радио DFM.
3: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему муж

0: А нельзя просто взять и ложить.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром малооблачно, температура воздуха около 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность, температура воздуха составит 30 градусов выше нуля, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И теперь можно не ломать голову над тем, какую музыку наложить на свой прекрасный рилс. Саймон прямо сейчас в рубрике «Нет трек» расскажет, какой трек гуляет активно по сети.
3: Сегодня в «Нет трек» трекан «Kimo Sounds Rise Slow». Это трек, который залетел в соцсети и добрался до миллионов прослушиваний. Сейчас он еще и недавно получил ремикс от «Эалок». Вот трек называется Kimo Sounds Rise Slow. Слушаем мне трек этой недели. Вот и потом обсудим. Let's go.

0: Ну, как тебе трекан?
1: Мне послышалось, или там поют «холосо»?
0: Хорошо? Это хорошо с акцентом?
1: Слушай, это потрясающая работа. Я сегодня впервые ее услышала до нашего с тобой эфира. Она оказывается уже в плейлисте DFM, потому что кто мы? Трендсеттеры.
0: Да?
1: А мне дико понравилось.
0: Да, но удивишься, это трек был создан искусственным интеллектом.
1: Серьезно?
0: Да, будешь искать, кто такой Kimo Sounds, ты человека не найдешь. Да, это искусственным интеллектом. Вот трек взлетел по всему миру
1: как
0: вообще.
1: Как странно, я обычно так секу.
0: Да.
1: Быстро отличаю искусственный интеллект от настоящего артиста, а здесь не сработало.
0: Да, вот певца искал везде, чтобы послушать его другие работы. Вот он не существует.
1: Как помнишь, я тебе говорил, моя подруга скидывает клип и говорит, все, вот артист моей мечты, просто мужчина-красавец, а его не существует.
0: Да?
1: Это выдуманный певец.
0: Нейроартист. Ну что ж, кстати, трек Ryan Slow — это мотивационный трек про медленный, но настоящий рост. То есть не про мгновенный успех, а про человека, который долго шел к цели, падал, ел дошик и все равно не сдавался, понимаешь?
1: А потом написал книгу об этом.
0: Да, потому что цел целью, а вот дошик по расписанию.
1: Мотивационный трек.
0: Да, Rise Slow. Так что создан он трек искусственным интеллектом. Теперь ты знаешь, не ищи больше этого артиста, его нет.
1: Спасибо за трек.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
15: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОКей и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Акуна Матата. Всем жизнь и либидо без проблем. Mm-hmm. Это МЖ-шоу «Разбудилники». Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
3: Сторону М. Тот самый Саймон.
2: Yeah. Она говорит, мне ничего не нужно. В надежде, что он угадает, что именно нужно. А он имеет отдельный стул для одежды. Называется промежуточная гардеробная. Два пола, разные планеты. Рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. И тема этого выпуска – ссоры во время игр, в том числе настольных. Норм или стрём?
2: У тебя это проходит более лайтово или совсем переполох, драка и так далее?
3: У меня речь даже не только про игры в отношениях, а вообще, когда встречаешься с друзьями, я не понимаю искренне этих людей, которые игру воспринимают как какую-то, я не знаю...
2: Ну, а когда серьезно
3: поединок по-настоящему. Ссорятся, кричат, ну... бьют по столу.
2: Ну, со стороны...
3: Ребят, мы же расслабиться встретились.
2: Со стороны здесь смешно, со стороны вот смотришь и
3: угораешь. Иногда это мило, но кто-то очень часто перегибает палку. Мне кажется, это таким странным. И если бы моя вторая половина себя так же агрессивно ввела в себя в игре, но это для меня, честно говоря, даже red flag.
2: Блин, в Африке, когда мы в скребл играем, в моей семье это полный боевик. Вообще там все очень
3: не
2: серьезно.
3: Не брат ты мне больше.
2: Я тебе говорю, реально, там все очень серьезно. Вообще даже еще себя еще позволяем радоваться чужим горем. То есть, когда другой проигрывает, другой сидит, угорает. А в России уже чуть поспокойнее, но все равно. То есть, если играть по-серьезки, играйте.
3: Ты спокойно относишься к этим эмоциям в процессе игры?
2: Вот, что нормально в моем, ну, по моему мнению, да? То есть спорить о правилах. Блин, это не по правилам. Ну, что делаешь? Вот это нормально.
3: Вот это нормально. Да. Я тоже спорю.
2: Эмоционально радоваться чужому проигрышу тоже нормально.
3: Когда кто-то упал.
2: Да. Подкалывать друг друга тоже нормально. А через 5 минут снова смеяться. Это уже окей, да? Но вот переходить на личность, вот это уже не совсем круто. Ты всегда тупишь, понимаешь? Ну, оскорбление, унижение, это уже не круто, да, конечно. Или демонстративно бросать карты. Я все, я ухожу с этой планеты. Все, вы мне больше не друзья. Ну ладно. Так что, ну смотрите, все работает.
3: Я с тобой солидарна, ты очень экологично все описал. Mm-hmm. Вот здесь я согласна.
2: Да?
3: Ну, ладно, играйте, не ссорьтесь.
2: Знаешь, как итальянцы мне говорили, mm-hmm. вот в моих путешествиях по их стране, это люди, которые могут так поссориться, боже мой, через минут 5 уже вообще наливают чай и пьют, как будто ничего не было. Они мне сказали, что ссоры, они нужны в любых отношениях. То есть выпустить пар, а потом уже ровненько смотришь на партнера. Вот это, по их мнению, вот это как бы необходимо.
3: Интересно, фишка менталитета.
2: То есть отношения часто бывают, ну, крепче после ссор. Ладно, все, что для вас работает, ребята, нас не слушайте.
3: Любите, играйте.
2: Любите, любите. Ночи и днем.

0: что нам зной, когда шоу «Разбудилники» со мной.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром малооблачно, температура воздуха около 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность, температура воздуха составит 30 градусов выше 0, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
11: «Максидом».
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, малоха, ди-пипл и дорогие наши невыспалачи. Шевелить мешками под глазами – это не совсем утренняя зарядка. Хочешь проснуться? Включи веки, поднимающие шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. Мы с тобой нередко говорим про поколенческие тесты. Как отличить человека молодого от человека постарше. Так, например, мы выяснили, что зеты, например, зашнуровывают кеды шнурками наверх.
1: Небрежно, да?
2: Да, а мы заправляем их вовнутрь.
1: Да, то есть все ухожено, четко, гладко. А так?
2: Также мы, миллениалы, с тобой смотрим на циферблат и можем сказать, что который сейчас час. Без 15:08.
1: Ты знаешь?
2: Без 29.
1: Без 15. Я тоже, как и дети, вообще там учился, потому что это всегда мне мозги ломало.
2: А, ну за рубежом, потому что вы как говорите?
1: То есть без 15, вы так не говорите, а именно 15 minutes to или 45, да? Вот, то есть 45, вот.
2: Да-да-да, и вот молодое поколение, так как привыкло к смартфонам, всегда говорит там 15-15, 15-40. Когда ты скажешь без 5-10, там будет взрыв мозга.
1: Да. А, да?
2: Да. А, да?
1: Ну, Вишка, я как дети, получается.
2: Да. Молодые и постарше. Мы ждем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах также отмечайся.
1: Да, время пока не без 15.
2: Кстати, который час?
1: 9:02.
2: По Москве.
1: По-другому уже не скажешь. Ну что ж, через одну песню мы начнем пробушку. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: А кому заказаны заявки на пробушку, скоро узнаем. Я отправляюсь в группу ВКонтакте под последним постом. Вижу.
2: Угу. А у нас в мессенджере кто уже отметилась? Это Олеся. «Разбудильники, помогите проснуться. Собака всю ночь скулила, спать не давала». Who let the dogs out?
1: Будем и собаку, и хозяйку.
2: Вау, слушай, я даже не планировал, но теперь, ну, все, сейчас поиск dogs.
1: Мы специально для собачки?
2: Да.
1: Или обезжим пробушку?
2: Мы просто узнаем, кто вообще запустил собаку-то.
1: Такой вот индивидуальный подход.
2: Да, все, Bahamen. Давай, угомони собаку.

0: шапил ты как? Доброе утро. Разбудите мою жену Яну. Она спит уже вторые сутки. Валентин, я бы забеспокоилась.
1: Вторые сутки? Вау! Вторые что сутки. За уровень стресса-то был?
0: Да.
1: Ну, обычно, когда так
0: выключилась много девчонка.
1: Да, ух ты. Но слушай, надо чем-то... Чем будет-то? Вот попробуй вот так.
0: Спящую красавицу.
1: Ой, у меня такой песни нету.

0: сейчас спать вторые сутки.
1: Просыпайся. Да. А сейчас фоном все равно слышит. Даже когда спишь, на подсознание записывается.
0: Ну это да. Ну а ты когда-либо вообще видела космос во сне?
1: То есть да,
0: Земля в иллюминаторе?
1: Типа того.
0: Да? А сня, и снится трава, трава у дома. Была такое у дома?
1: Не помню.
0: А, трава не снилась, да? Понял. Вот, видишь как. Ну что ж, будили как могли. Работаем дальше, да, кажется, да? Так, этот раз Дмитрий отметился у нас в мессенджере. Разберите, пожалуйста, мою супругу Александру. Ей пора вставать и ехать на выставку, в которой она выставляет свои первые работы.
1: О, ты что, с дебютом, дорогая. Все пройдет круто. Разбудите, пожалуйста, Еву, Боню и Беню. Мы едем на дачу по Ярославскому шоссе. Я вас очень сильно люблю. Наталья из Москвы.
0: Ева, Боня и...
1: Беня.
0: И Беня. Вау! Беня, Бенаси, да?
1: Да.
0: Вот и так сказала. Я что-то не расслышал, я хотел уточнить. Я понял. Так, ну, прекрасный день, чтобы вообще ехать куда?
1: На дачу.
0: На дачу.
1: И на выставку.
0: На выставку. It's a fine day, ladies and gentlemen. It's a fun day.

0: Музыкант.
1: Сразу слышно.
2: Слава слов не знает нигде, да?
1: Да. У нас игра впереди. Если что, напомним, телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Да, прекрасный день, чтобы забрать крутой мерч еще у нас.
1: Прекрасный день, чтобы повторить номер телефона.
2: Да, давай.
1: +7 495 956 101.2.
2: Вот за, так и запомнили. Зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудильники».

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Остался один день. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: В хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В ленте.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежей. Частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: А теперь тусовка.
15: DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Чик-чик-бум! Хеллоушки, ди-народ! Устраиваем тхэквондо для серого вещества без абонента и спортивной формы. Это шоу «Разбудильники». Здесь прекрасная половина будильника. Катя Бодрова.
3: Сильная половина. Диджей Саймон.
2: Сейчас акробатика для мозга. Игра слова «микс».
3: Александр из Симферополя будет нашим акробатом. Привет, Саш.
2: Воу-воу-воу!
4: Доброе утро.
2: Привет, Саш.
3: Ну что, осень, как у вас там в Симферополе? Тепло, красиво?
4: Как всегда, тепло, светло.
3: Насколько тепло? Давай я позавидую тебе.
4: Ну, довольно-таки тепло, 27 градусов.
3: Так что там по билетам?
2: А у нас сегодня какая погода, Катя?
3: Авиабилетом. У нас максимум 22, а сейчас 17. Ну, как бы такое.
2: Чуть поменьше, да.
3: И что нам должен достаться приз за неудобство с погодой. Но будем надеяться, что ты его заберешь, Саша, в игре «Слово микс». Мы тебе называем разные устойчивые выражения, которые ты точно знаешь, но буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача – расшифровать хотя бы 3 выражения из 5. Если справишься, отдадим приз. Фирменный мерч от Радио ДФМ. Ты готов?
2: Готов, да? Отлично. Слушай, Боба, у меня вот... Ну, есть русский язык, ломанный. Есть сломанный. У меня второй вариант. Так что слушай, Боба. Так. Тип-шиклуба.
3: Тип-шиклуба. Это значит бездельничать.
2: Угу. Что за устойчивое выражение в русском языке?
3: А второе слово, это, кстати, обувь, да?
4: Тип-шиклуба.
3: Как-как? Тип?
4: Тип-шиклуба.
2: Да, вот.
3: Шиклуба, да.
2: А теперь вот переводи на русский.
3: Что-то друг с другом ударять. Обувь.
2: Да, да, да, да.
3: Колокола они что делают?
4: Бьют.
2: Бит.
3: Да, бит.
2: Правильно, так, бит. Это уже первое слово. Второе слово.
3: Есть такая обувь калоши, а это созвучная обувь.
4: Галоши.
2: Бит галоши. В русском языке бьют галоши? Я не слышал, кстати, такого выражения.
3: Ну, пойдем дальше.
4: Баклуши.
3: Да!
2: Баклуши!
3: Бить баклуши.
2: Браво! Дальше. Ток плакална.
3: Ток плакална. Ну, ток достаточно перевести.
2: Угу. Меняй местами.
3: Да, поменять.
2: Кайте.
4: Кот.
2: Кот. Кот, так, и...
3: Когда, это знаешь, когда вот после отпуска у тебя обычно на карте денег буквально кот.
2: Ну, скажем так, если слезы у кота из глаза идут, что кот делал?
4: Наплакал.
2: Он наплакал, конечно!
3: И остается еще одно задание, давай.
2: О, это кошмар какой-то. Что это? Ситатус сонном.
3: Ситатус.
2: Но там же ударение на ад.
3: Сататус сонном. Это когда по-другому у разбитого корыта.
2: Я даже не знаю, как объяснить эту фразу.
3: Помните сказку «Золотая рыбка»? Вот там бабка все загадывала, загадывала, а в итоге что с ней произошло?
2: Ну, рыба стала золотой.
4: У разбитого корыта.
3: У разбитого корыта или орган, которым мы нюхаем.
2: Вот я понимаю. Чем нюхаешь?
3: Чем нюхаешь? Кто по жизни, чем занимаешься, чем нюхаешь?
2: Носом, он сказал, так.
3: Носом.
2: Так. Если наедине... С этим органом ты...
3: Остался.
2: Остался с носом.
3: Остаться с носом.
2: Остаться с носом.
3: Ну, совместно.
4: Ну вы, блин, путаете.
3: Чего говоришь?
2: Нет, ты лучше оставайся с носом. То есть именно такой ответ и правильный. Больше ничего не делай. То есть ты так уже правильно сказал. Слушай, а что за выражение? Что это означает?
3: Остаться с носом — это остаться ни с чем. В итоге.
2: Блин, я остался с носом, но я должен радоваться. Нос-то остался на лице.
3: Ну, не знаю, этимологию надо посмотреть.
2: Надо понять потом, да.
3: Главное, что у нас Саша остается с подарком, с фирменным мерчом от Радио ДФМ.
2: И с носом.
3: Это самое важное.
2: И с носом.
3: Поздравляем, Саша.
2: Саша, теперь тебе привет, у тебя 7 секунд. Приветик передат.
4: Да, всем передаю привет. Саймон крутой чувак, Катя,
2: крутая девчонка. Зиба-зиба.
4: Спасибо, спасибо. Всем привет, всем, кто в очереди стоит на заправку за бензином. Я думаю, это везде происходит.
3: Сочувствуем, Саш.
2: Держитесь, держитесь.
3: Симферополь, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: Для зрителей старше 18 лет.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
14: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Уи! Йоу, Ди-вселенная. Здесь территория, где эндорфины льются через край. Бодро пожаловать в шоу «Разбудилники». На связи наш мемасита Катя Бодрова.
3: Здесь здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Прямо сейчас мемоскоп, прогнозы, от которых уровень кортизола в организме пробивает дно.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты сосед.
2: А, надеюсь, я хороший.
3: Сейчас про тебя все узнаем.
2: А ты шумная, нет?
3: Я... нет.
2: Нет? Шумная. В наушниках все делаешь, да? И кино смотришь? В наушниках?
3: Ну, иногда.
2: Иногда, вот. Иногда.
3: Нет, да как, все равно соседи ко мне приходят.
2: Я же помню...
3: С комментарием потише.
2: Я же помню, как ты чемпионат мира смотрела, где она написала в открытый чат вообще в мессенджере. Скажите,
3: на большом телевизоре.
2: Да, как включить футбол.
3: Так, ладно, какой сосед ты? Узнаем.
2: Если ты овны.
3: Сосед с перфоратором. Когда будете покупать новую плитку, не забудьте прихватить соседям беруши.
2: Да уж, и бьют батареи именно в ответ. Так, тельцы.
3: Сосед-кулинар. Тефтели, шарлотка или борщ. Ароматы из вашей квартиры соблазнят весь подъезд. У меня есть такие соседи.
2: Да, вкусно.
3: Мимо проходишь, думаешь, эх, взглянуть бы. Покушать и дальше пойти.
2: Да, у меня иногда прохожу и такое рыбище вообще прямо прет. Да, я рыба-решка, но ешка, господи, решка. Близнецы.
3: Общительный сосед. Смолток не про вас. Вам интересно, как прошла линейка детей у соседа справа и уродилась ли картошка у соседа сверху?
2: Да, там не смолток, а ток королевского размера.
3: Да-да.
2: Раки.
3: Сосед-детектив. Вы знаете, кто к кому пришел, кто во сколько уехал и какой именно Настя адресована надпись на стене.
2: Мне передали, что у нас в домашнем чате есть такой человек, который еще смотрит, кто ходит и пишет. Это кто там ходит? Львы.
3: Сосед с караоке. Ваше желание петь не остановит стук по батареям.
2: Ой. Так, девы.
3: Сосед ПВЗ. Что ни день, то доставка. Соседи на площадке уже знают имя вашего курьера.
2: ПВЗ это что?
3: Пункт выдачи заказа.
2: А, я думаю, привози, ПВЗ. Так, виси.
3: Сосед, давайте жить дружно. Вы улыбчивы и вежливы даже с теми, кто занял ваше парковочное место.
2: Знаем таких, да, скорпионы.
3: Сосед-интроверт. Сегодня вы не настроены на общение, поэтому делаете вид, что не слышали просьбу придержать лифт.
2: Да, кстати, несколько лет вот сосед, который вот непосредственно живет рядом со мной, я его видел раз в 2 года.
3: Да, серьезно?
2: Вообще раз в 2 года. Я не знаю, может, он живет в другой стране или в другом
3: он
2: городе.
3: Он избегает встреч.
2: И мы сталкиваемся. О, здравствуйте, вот, я вас помню. Стрелцы.
3: Сосед-путешественник. Ваши соседи только и слышат, что колесики от чемодана.
2: Козероги.
3: Сосед-меломан. Ваши соседи слушают хорошую музыку. И неважно, согласны они с этим или нет.
2: Когда слышишь, как пианино играет, и уже включаешь бит, да? Через стенку. Так, водолей.
3: Сосед-блогер. Стоит выйти на лестничную клетку, а там вы со стойкой для телефона и пушистым микрофоном.
2: С детьми тоже, ну, Димош, они тоже контент же пилят. Mm-hmm. Вот. Ну что ж, рыбы.
3: Сосед, который всем помогает. Дрель есть, запасной ключ, Натя. Котика покормить всегда, пожалуйста. Ваша квартира – пункт выдачи человеческой доброты.
2: Все есть, хлеб, соль. Это мемоскоп, все, разбудилники. Ну, желаю всем хороших соседей.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.
0: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ-30.
4: ДФМ Топ-30. ДФМ.
0: Реклама.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И рядом со мной человек, который на 90% состоит из кино. Ждем в «Киносай» в этой рубрике «Кинорекомендации».
2: Сегодня в «Киносай» новый сериал, который мне яростно зашло. Да, скоро объясню почему. А если ты открываешь кучу фильмов и сериалов, читаешь описание и в итоге ложишься спать.
3: Это я.
2: Да. Но всегда буду рад помочь с подборкой в мессенджере DJ MC Simon. Итак, почему сериал «Яростно зашел»? Потому что он так и называется. «Яростная».
3: А, я думал, «Яростно зашел» так и называется.
2: Ты не смотрела?
3: Это 18+, наверное.
2: Ну, кстати, это тоже 18+.
3: Да?
2: «Яростная».
3: Яростная.
2: Вот я яростная чуйка, понимаешь?
3: Так, и что там происходит в этом сериале?
2: Так, ну, а по названию вообще тебе стало смотреть сериал, который называется «Яростная».
3: Яростная. Ну, возможно.
2: Что на ум приходит? Про девушку, наверное?
3: Эмоционально, да, ну, конечно. А я, окончание. Это какая-то эмоционально неустойчивая девушка.
2: Окей, уже неправильно мыслишь. Уже правильно мыслишь, точнее. Так, итак, сериал о том, как агент охотится на серийную маньячку, которая хладнокровно убирает влиятельных мужчин.
3: Вау.
2: Преступница эффектная и всегда на шаг впереди агента. В итоге их противостояние превращается в опасную психологическую игру, где добро и зло уже не так уж очевидны.
3: А эту красотку кто играет?
2: А, хороший вопрос. Она, кстати, я ее вижу впервые.
3: Ага.
2: Она, по-моему, ирландка. Ее зовут Лола Петтикрю. Да, кстати, я ее раньше не видел, вот она меня реально зацепила, как играет. Mm-hmm. И как убедительно она эту маньячку вообще играет. Это просто. А агент, главный агент, это Эмма Росэм. То есть такой детектив вообще прямо.
3: Жанр, я так понимаю, детектив?
2: Детектив, триллер, все в одном.
3: Это я люблю. Сколько,
2: кстати,
3: серий?
2: Сделано хорошо, 8 серий. Последняя серия выходила на днях, так что можно залпом уже кушать все 8 серий.
3: Mm-hmm. Да. И напомни...
2: Яростное блюдо. Яростное. Вот всем бон аппетит.
3: Вам яростно зайдет.
2: 18+.

0: прогноз на DFM.
1: Оу, да. Ди народ, бодро пожаловать к нам.
2: Рэп-прогноз.
1: На дворе сентябрь, день второй. Уже не кричим лету, постой. С ним увидимся через год. А пока лови мой прогноз, ди народ. Даже если дождик намечается, погода отличная ожидается. Что нам снег, что нам зной, когда шоу разбудилники со мной.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
9: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
10: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали про музыкальную шаурму. Ничего себе.
2: Да, это как это складная клавиатура, то есть пианино.
1: Да. Псай рассказал, как сам заменил личинку. Тоже не забываем.
2: Не откладывал.
1: А также, какой сериал ему яростно зашел. Пора прощаться на этом. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорил Саймон... Ой, простите. И как говорят осенние листья, пора отрываться.
2: О, прикольно. О, пора отрываться. Это, кстати, ближе и к нам, Радио ДФМ, да?
1: Да,
2: включи тусовку,
1: да.
2: Пора отрываться.
1: Есть, да, сходство с осенью.
2: Да. Вот. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец Акбалао, Мэрио Куланджа. Ди народ, пусть жизнь будет как хороший шведский стол. Бери самое вкусное и не считай калорий, и никогда не спрашивай, сколько это стоит. А напоследок, лайфхак. Если сегодня перевернуть календарь два раза подряд, то сразу попадешь в пятницу 4 числа.
1: Да ты что?
2: Да, и спасешься от того, что будет завтра. Это все не увидишь. Ну что ж, я диджей Саймон, диджей МС Саймон везде во всех соцсетях. Так что скоро услышимся и увидимся. Обнял, поцеловал. Пока-пока.
1: Все на этом, но тусовка продолжается.

0: Мыслительный процесс, погруженный Динора на радио DFM In My Mind. Ну, я не могу сказать, что сегодня все без исключения в середине рабочей недели настроены на то, чтобы долго думать. Но делать это с переменным успехом в любом случае, знаете, не помешает. Хотя бы тогда, когда тебе ставят какой-то... Делают перед тобой, кофе, чай или просто водичка. Вот такой выбор перед тобой. Но если вы будете еще в ближайшее время в полете, например, то к этому выбору точно добавится и рыба, и курица. Главное, как говорится, выбрать. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет и хорошее настроение. Выбираем лучших здесь на Радио ДФМ и заодно включаем тусовку. Карлита и Софи Такер, Олаф Басовский, мега позитивный трек What a Man, скоро. А еще раньше DJ Gojo, Michiko. Вот здесь мы помечтаем.
1: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
1: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что радио.

очень так.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-1. 16+.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на вашу успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Радио DFM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и два дня, чтобы увидеть дрифт.

0: на пределе возможностей. При поддержке Radio DFM. 6-й этап RDS Open на ADM Raceway. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Селедка может вести прямую трансляцию из вашего рта. Да, не удивляйтесь, вы чистите зубы, и все это потом можете посмотреть всей семьей на большом экране. Ну, я думаю, что это специально для тех, кто помешан на чистоте и хочется держать абсолютно все под контролем. Такая зубная щетка, внимание, анализирует полость рта, находит промежутки между зубами, удаляет налеты, остатки еды. Изображение изо рта можно посмотреть в реальном времени через приложение. Представьте, вы встречаетесь с друзьями, такие начинаете анализировать и смотреть на эти картинки. Ну, если вам нечего делать, да. На разработку такой щетки ушло 6 лет, и стоит она примерно, ничего себе, 43 тысячи рублей. Короче, я понял, если вы не знали, куда потратить деньги, вот, инженеры постарались. Специально для вас. Покупайте.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: «Папа-пап» открывает сентябрь громко. 4 сентября зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей в 22:00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Радио DFM.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Пати-тайм.
1: Да, друзья, это точно, точно, почитаем. А, абсолютно так, сегодня у нас мы веселимся. И, как известно, почитаем это время вечеринки. У нас вечеринка на тему безопасного маршрута школьника. Да, прежде всего будет именно так. Во-первых, диалоги безопасности, наша рубрика внутри почитайма. Значит, сегодня мы будем беседовать на ту самую тему. Вот, безопасный маршрут школьника. Во-первых, всех с 1 сентября. Если вдруг кто-то говорит с 1 сентябрем, ничего страшного, я тоже, как говорится, вас прощаю. Вот, значит, смотрите, вот у нас на дворе второе, завтра мы будем шутить про перевернутый календарь и Шуфутинского. Вот, а сегодня, конечно, мы говорим про безопасный маршрут школьника. Вот этим мы будем себя сегодня развлекать. Вот, и, конечно же, тут будет полезная информация, ее, кстати, большинство. Делаем это с нашим гостем, гостем студии DFM. Ростов-на-Дону, значит, это инспектор отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Анна Маныч. Анна, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Утро же или день уже как-то, я пока не разбираюсь. В общем, это не важно. Вот. Вообще, кстати, хочется, ну, как это, поздравить с Днем Знаний и вас в том числе, потому что отдел пропаганды госавтоинспекции тоже ведь занимается, ну, образованием, конечно, просвещением, конечно, знаний, поэтому поздравляю и вас. Хочется вообще узнать, что вообще означает безопасный маршрут школьника с точки зрения госавтоинспекции. Да, вот с точки зрения школьника мы понимаем. Вот, а я уточню, это обязательно самый короткий путь от дома до школы или вот иногда безопаснее пройти лишние 300, 500, 1000 метров и так далее. В общем, вот такой у меня первый вопрос.
2: Очень актуальная тема на сегодняшний день. Безопасный маршрут дом-школа-дом – это маршрут, на котором ребенку приходится принимать минимум сложных решений в опасных местах. А безопасный маршрут дом-школа-дом не обязан быть самым коротким. Если дополнительные 300-500 метров позволяют заменить нерегулируемый переход регулируемым, уйти от выезда из большого двора, парковки с плохой обзорностью или участка с интенсивным движением, такой крюк вполне оправдан.
1: Угу. Отлично. А вот как родителям правильно составить маршрут ребенка до школы? Нужно ли там несколько раз пройти его вместе, именно утром, когда на дорогах реальная загруженность, то есть, как бы, да, in real time, как говорится. А потом что? Потом нарисовать его, какие-то картинки, условные обозначения, считалки, ну вот. Какие важные моменты?
2: Есть специальные схемы для этого маршрута, и при выборе данного маршрута родителям стоит оценивать не только расстояние, но и количество потенциально конфликтных точек, то есть переходов, перекрестков, выездов с прилегающих территорий, остановок, участков с припаркованными автомобилями. А правила дорожного движения, например, прямо запрещают пешеходу выходить из-за стоящего автомобиля или любого другого препятствия, ограничивающего обзор, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. И маршрут лучше несколько раз пройти вместе с ребенком именно в то время, когда он будет ходить в школу. Угу. То есть утром картина может быть принципиально отличаться от дневной, так как на дорогах больше машин, автобусов, родителей, которые высаживают детей, автомобилей, выезжающих из дворов. И важно не просто показать дорогу, а проговорить: здесь мы останавливаемся, здесь смотрим из-за машин, здесь ждем, пока автомобиль полностью остановится.
1: А вот еще такой момент. Считалочки, вот все эти рисунки, они помогают или они как-то мимо проходят?
2: Да, однозначно помогают.
1: Ассоциативно, может быть, да?
2: Однозначно, да. Ребенок запоминает этот маршрут, и в голове у него уже определенная картинка есть.
1: Вот, еще такой вопрос, а какие три места на маршруте дом-школа-дом чаще всего недооценивают? Там, вот, вы упоминали и стоящий автомобиль, да?
2: Да.
1: Вот, возможно, там еще и какие-то парковки, там, или нерегулируемые переходы, там, не всегда даже там есть зебра, остановки, где риск наиболее типичен, что ли, вот.
2: Ну, по моему мнению, первые – это выезды из дворов, парковок, АЗС и других прилегающих территорий, так как для ребенка тротуар психологически воспринимается как территория, где машин быть не должно. Но автомобиль может пересекать тротуар, выезжая на дорогу или заезжая во двор. А второе – это припаркованные автомобили. Особенно опасны машины непосредственно перед переходом и возле перекрестков. ребенок видит дорогу только в последний момент, а водитель может поздно заметить ребенка. Остановка автомобиля на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним запрещена правилами дорожного движения. И третье – это остановки общественного транспорта. Здесь одновременно движутся автобусы, автомобили, выходят и переходят дорогу пассажиры, и после выхода из автобуса ребенку особенно важно не пытаться сразу пересечь дорогу.
1: Вот такие дела, друзья. Смотрите, у нас прямо сейчас будет небольшой музыкальный перерыв. Это Party Time на DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Сегодня говорим мы про безопасный маршрут школьника, как ему двигаться, как его должен быть маршрут перестроен, чтобы все было безопасно, красиво, здорово, и вообще родители ни о чем не переживали. Короткая пауза, и продолжаем наш разговор.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Это Party Time на DFM Ростов. Рубрика «Диалоги безопасности». Мы тут здесь очень сильно умничаем, да? Вот, умничаем, потому что знаем немного информации, и вы сейчас будете знать, и я в том числе буду знать. Вот, смотрите, мы говорим сейчас на тему безопасного маршрута школьника, когда, как не 2 сентября, нам поговорить об этом. Вот, в тот момент, когда... Мы вот планируем, кто-то вообще в первый раз в школу начал ходить сегодня. Это супер ответственный момент. В общем, у всех все по-разному, и тем не менее, этот разговор сейчас очень нужен нам с вами. Общаемся мы с инспектором отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, старший лейтенант полиции. Это Анна Маныч. Анна, мы продолжаем с вами говорить на тему безопасного маршрута школьника. Вот мысль такая. И очень распространенная детская логика. Я на зебре, да, вот, значит, машина обязана остановиться. Что правильно в этом случае объяснить ребенку? Ведь правила дорожного движения обычно требуют от пешехода, там, ну, перед выходом на проезжую часть, там, оценить расстояние, там, скорость автомобиля и убедиться вообще в безопасности перехода. Это как бы все понятно, но вот что нужно объяснять в этом смысле, находясь там на зебре, потому что... Ну, зебра, да. Зебра не ограничивает вот эту вот, да, несгораемость,
1: конечно,
0: скажем так.
1: Конечно, конечно, да. На самом деле это опасное упущение. Ребенку нужно объяснять две одновременно простые вещи. Водитель обязан соблюдать правила и уступать пешеходу в предусмотренных ПДД случаях, но сам пешеход не должен выходить на дорогу вслепую. Например, пункт 4.5 правил дорожного движения прямо говорит о том, что перед выходом на пешеходный переход пешеход должен оценить расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедиться, что переход безопасен. Для ребенка я бы перевела это в короткое правило. Зебра дает мне право на переход, но не отменяет необходимость смотреть по сторонам. И еще лучше не учить ребенка определять, кто кому должен уступить, а сформировать привычку. Остановился, посмотрел, убедился, пошел.
0: Я вот еще знаю такой прием, которым сам пользуюсь и понимаю, когда, будучи водителем, пользуются пешеходы, когда на пешеходном переходе человек смотрит тебе в глаза. И ты замечаешь его взгляд, и, честное слово, это работает. То есть просто на тебя смотрит человек, ты ловишь его взгляд такой, ага, я понял.
1: Возможно, возможно.
0: Или там и я точно так же пытаюсь найти взгляд. Да, конечно, как это не при вас будет сказано, и затонированные лобовые стекла, конечно, я видел. Вот, и там сложно найти глаза, но тем не менее, примерно ты предполагаешь, где это. А вот такой еще вопрос. Зеленый сигнал светофора, это разрешение идти или все равно сначала необходимо убедиться, что автомобили действительно остановились? Вот тут, если в случае с зеброй, да, действительно, это непонятно. Тут как бы, ну, немного серая зона, потому что бывает так, что и пролетают автомобили. Но зеленый-то сигнал светофора, ну, уже как-то обязывает? Или точно так же, как с зеброй тут?
1: Зеленый сигнал разрешает движение, но это не означает, что ребенку нужно механически шагнуть на проезжую часть, не глядя на дорогу. Правила дорожного движения требуют руководствоваться сигналами светофора, а на регулируемом переходе водитель должен дать пешеходам возможность закончить переход. Поэтому полезна автоматическая последовательность: красный — стою, зеленый — смотрю, машины остановились — иду. Особенно важно смотреть в сторону автомобилей, которые могут поворачивать на пешеход, переход.
0: Да, вот еще хотелось обсудить, мы с вами уже говорили об этом, значит, стоящий автомобиль, да, вот, и припаркованные автомобили, которые обычно, ну, закрывают ребенку обзор, может быть, мы с вами практически полностью это обсудили, но вопрос такой, что должен сделать школьник, если машин не видно, вот, если из-за этих машин не видно приближающийся транспорт, и вот насколько серьезной проблемой остается парковка вот возле пешеходных переходов. ПДД вроде как запрещают остановку, но, значит, в районе этой зебры пешеходного перехода все равно встают автомобили. Ну, в общем, ну, что с этим делать? Вот еще раз вопрос, что делать ребенку и насколько сильно это вообще проблема?
1: Да, очень важно не выходить из-за автомобиля наугад. Нужно найти место, откуда дорога хорошо просматривается, и только там оценить ситуацию. Если безопасной видимости нет, лучше пройти несколько метров до места, где она появляется, и только потом переходить. Это один из тех навыков, которые ребенку лучше буквально отрепетировать на маршруте. Родитель может спросить: видишь машины? А ребенок должен ответить: нет.
0: А она есть.
1: Да. Как в фильме. Я не вижу, значит, выходить нельзя. Парковка непосредственно на переходе и ближе 5 метров, как мы все знаем, перед ним действительно запрещена. Это не формальность, а важнейшее требование для сохранения обзорности.
0: Друзья, мы продолжим наш разговор обязательно после короткого перерыва. Я напоминаю, что это DFM, Party Time на DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Мы думаем насчет того, как же маршрут школьнику простроить действительно без каких-то серьезных опасных моментов. Вот. И поэтому продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами на DFM Ростов. Наш разговор и его продолжение совсем скоро.
2: Радио DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов, облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Реклама. Эфире. Новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Друзья, мы продолжаем. Тут у нас диалоги безопасности вообще-то. И хоть и Party Time, значит, и существует, вот, но все-таки наша рубрика «Диалоги безопасности» продолжается. Сегодня мы общаемся на тему безопасного маршрута школьника, как ему вообще случиться, этому маршруту. Значит, сегодня гость студии DFM Ростов-на-Дону — это инспектор отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Анна Маныч. Значит, друзья, мы... Я вновь, каждый раз я представляю, по сути, как будто бы заново, чтобы вы четко понимали, в каком контексте вы находитесь и в этой беседе могли, разумеется, участвовать. Пишите нам в наши социальные сети, дополняйте вот наш этот разговор своими какими-то вопросами, и я думаю, что беседа будет гораздо интереснее, хотя она и так невероятно важна. Вот, Анна, у меня такой вопрос. Как правильно вообще научить ребенка проходить выезды со дворов и с парковок? Дети часто принимают, да, тротуар как абсолютно безопасную территорию, но не ожидают, что его может пересекать автомобиль, потому что дворы — это действительно вот что-то такое, что уж сколько раз твердили миру, как говорится, да, сколько мы видели несчастных случаев, сколько не рассказывай, не объясняй, все равно эти несчастные случаи происходят. Как быть?
1: Да, Андрей, тротуар — не место, где можно полностью отключить внимание. При подходе к выезду нужно замедлиться, посмотреть, не появился ли автомобиль, и обязательно помнить, что водитель может смотреть в другую сторону или вообще не заметить ребенка. Особенно важно научить ребенка не обходить автомобиль спереди или сзади вплотную, если тот выезжает или маневрирует.
0: Да, а вот еще есть как важный фактор, в том числе и во дворе, может он как-то быть замешан, это переписка на ходу, наушники, смартфон, все вот это. Насколько это серьезный фактор риска?
1: Очень актуальный вопрос, но я бы не превращала это только в разговор о запрете смартфонов, ведь главная проблема – это потеря внимания и слухового контроля. Практичное семейное правило – это перед переходом телефон убираем, музыку выключаем и наушники снимаем. Это обязательно нужно проговаривать родителям, причем лучше распространять это правило не только на саму зебру, а на весь участок безопасного маршрута, о котором мы сегодня говорим, где ребенок взаимодействует с дорогой. Телефон можно достать уже только после того, как ребенок полностью покинул зону перехода.
0: Большое спасибо. А вот, кстати, наверняка большое количество школьников, которые добираются в школу на автобусе, да, или, ну, в целом, да, на другом каком-то общественном транспорте. Как правильно себя вести после выхода на остановке? И вот почему нельзя сразу выбегать на дорогу? Казалось бы, понятный вопрос. Точнее, он не требует ответа. Ну, то есть, по большому счету, почему нельзя? Ну, потому что нельзя выбегать на дорогу. Вот. Какие ошибки вообще школьники совершают при моменте покидания этого автобуса школьного?
1: Да, вчера посещала школу, посещала первые, вторые, третьи классы.
0: Это потому что 1 сентября был.
1: Да, и действительно очень много школьников вот в таких... В такой начальной школе, в первом, втором, третьем классе ездят на автобусах. И после выхода из автобуса правила дорожного движения требуют, чтобы после высадки на остановке пешеход не задерживался на проезжей части, а освободил ее. Если посадочная площадка отсутствует, выходить на проезжую часть для посадки можно только после остановки транспорта. Вчера я тоже с детками этот вопрос проговаривала. И дальше начинается уже детская безопасность. То есть вышел, не беги сразу через дорогу. Автобус может закрывать обзор, а из-за него может появиться автомобиль. Поэтому нужно отойти в безопасное место, дождаться, пока обзор откроется, и только затем переходить дорогу по установленному переходу.
0: Большое спасибо. Это, друзья, еще не конец нашего разговора. Вновь еще один перерыв, да, так по нескольку вопросов мы обсуждаем, чтобы и музыку послушать, и, конечно же, какие-то ценные вещи до вас донести. Напоминаю лишь, что это Party Time DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Вот. И, как говорится, как диалогом безопасности время, а Party Time на DFM Ростов час. Вот такая вот современная пословица. Скоро продолжим. Есть еще, разумеется, вопросы. Пишите нам в наши социальные сети.

0: Так, друзья, у нас тут диалог безопасности. Я вам напоминаю, а вы мне не напоминаете. Что это вы так? Значит, смотрите, у нас тут тема нашего эфира «Безопасный маршрут школьника». Это что такое? Это Party Time на DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Вот смотрите, вот звучало немного музыкальных композиций. Классно, немного потанцевали, подвигались. А теперь чего? Правильно, будем говорить сейчас о невероятно важных вещах. Напоминаю, гость сегодня в студии DFM Ростов-на-Дону, инспектор отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Анна Маныч. Анна, есть еще несколько вопросов, вот буквально завершаем наш разговор, но есть не менее ценные вопросы, которые требуется обсудить. Мы здесь говорили про автобус и вот поведение школьника на дороге после того, как он там, да, добирается до точки Б. А вот отдельная ситуация, это когда родители утром привозят детей к школе на машине. Вот тут наверняка есть какие-то опасные действия, подчеркиваю, взрослых, да? Вот, какие-то наблюдаются, например, там, остановка, где удобно, высадка со стороны проезжей части, разворот возле школы, парковка у перехода. Что-нибудь из этого влияет так сильно на безопасность или...
1: Да, Андрей, с удовольствием отвечу на оставшиеся вопросы. Что делают неправильно родители-водители? Самая плохая установка – это мне буквально на минутку. Остановка вторым рядом на переходе.
0: Как мне только спросить переходом. В кабинете, да, в этой в поликлинике?
1: Да. Угу. У входа во двор школы, высадка ребенка со стороны проезжей части – все это создает дополнительные конфликтные ситуации. Особенно опасно, когда родители ради удобства самого ребенка подъезжают максимально близко к воротам школы, одновременно ухудшая обзор другим детям. Пункт 12.4 правил дорожного движения запрещает остановку на пешеходном переходе и ближе 5 метров, напомню, перед ним, а также в местах, где автомобиль создает помехи движению пешеходов. И хорошее правило для родителей в этом случае – лучше высадить ребенка чуть дальше и дать ему 2-3 минутки спокойно дойти, чем подъехать прямо ко входу ценой безопасности остальных детей.
0: Вот сейчас еще многие школьники передвигаются на велосипедах или каких-то электрических мотоциклах. В общем, ну тут много на самом деле таких девайсов, их можно,
1: да,
0: так назвать. Вот. И где вообще по действующим правилам дорожного движения разрешено ездить ребенку с 7 до 14 лет и что принципиально меняется после 14 лет?
1: Здесь важно не смешивать разные возрастные категории.
0: Так,
1: важно разберемся. Знать, что да, до 7 лет движение на велосипеде допускается только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах. От 7 до 14 движения по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам и в пешеходных зонах. А вот уже старше 14 лет приоритетно велосипедная, велопешеходная дорожка, также это велосипедная полоса или проезжая часть велосипедной зоны. И при определенных условиях допускается движение по правому краю проезжей части, обочине или тротуару. Для школьного маршрута я бы особенно не рекомендовала воспринимать достижение 14 лет как автоматическое разрешение ехать по дороге. Формальное право и реальная готовность ребенка безопасно взаимодействовать с транспортным потоком – это совершенно разные вещи.
0: Вот очень интересно, как проверять эту реальную готовность, о которой вы только что сказали. Существует ли, ну, понятное дело, что не экзамен, но какой-то вот порог, какой-то вот беседы какая-то или вот еще что-то. Как мы понимаем, что он точно готов? Ведь 14 лет, казалось бы, с точки зрения ребенка, это я уже большой, вот, и
1: ну,
0: все.
1: Дети все разные, важно понимать своего ребенка, беседовать с ним, смотреть, как он передвигается на том или ином транспорте, о котором мы разговариваем, и уже от этого отталкиваться.
0: Да, Анна, наш эфир заканчивается, и поэтому самое время и самое место для ваших пожеланий всем нашим слушателям, родителям, водителям, детям, всем.
1: Я бы не советовала превращать подготовку к школе в разовый инструктаж. Вот дорога, вот зебра, будь осторожен. Безопасное поведение формируется повторением. Лучше несколько раз пройти маршрут вместе, причем не только показать правильную дорогу, но и попросить ребенка самому принимать решение. Спросить у него, где здесь опасное место, почему именно здесь мы переходим дорогу, что ты сделаешь, если машина закрывает обзор, а если горит зеленый, что ты сделаешь, что ты будешь делать, если водитель не остановился, и другие вопросы. Цель одна, чтобы ребенок не просто знал правила дорожного движения, а автоматически применял несколько базовых привычек. Видеть опасность, останавливаться перед проезжей частью, оценивать транспорт, не выходить из-за препятствия вслепую и не отвлекаться на телефон. Это очень важно. И родителям здесь важно помнить, что ребенок в первую очередь копирует взрослого. Если взрослый сам перебегает дорогу на пустой красный, так скажем, паркуется на переходе или высаживает ребенка посреди проезжей части, то никакая памятка по безопасности не сработает. Всем желаю удачи и безопасных дорог.
0: Спасибо большое, друзья. Это Patch Time на DFM Ростов. Наша рубрика «Диалоги безопасности». Говорим мы о том, как маршрут школьника сделать действительно тем самым безопасным. Гость студии DFM Ростов, инспектор отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Анна Маныч. Анна, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Андрей.
0: И до новых встреч.

0: Радио DFM.
1: Love Me Again на Радио DFM, Джон Ньюман. Да, бывают такие моменты в жизни, когда пытаешься вернуть, а она пока еще обижена и пока не готова говорить. Ну и вот, дорогие друзья, чтобы такого не случалось, чтобы пережить стресс без руганий и конфликтов, психотерапевты советуют парам, знаете, что делать? Мяукать. Вам не послышалось, действительно мяукать. Когда партнеры видят, что могут поругаться, можно общаться по-другому. Говорят специалисты, тревожное мяу показывает, что вам плохо. Тревожное мяу — это как? Мяу. Агрессивное мяу — что вы злитесь и так далее. Мяу. Ну и все такое. Через несколько минут странный диалог сам превращается в обычный разговор, и эмоции находят выход. А вот интересно, а с коллегами и начальником так тоже можно? Что там говорят специалисты? Надо узнать.
0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
0: Реклама.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+. Оп!
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: 18+.
3: «Папа-пап» открывает сентябрь громко. 4 сентября. Зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
9: Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
2: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
1: Да, то есть как бы здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
2: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
1: Тоже верно.
2: Смотри, с кем.
1: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
17: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
18: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БД Мяфер».
19: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
8: Троих.
12: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
0: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей.
20: Raceway. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
21: Up the next.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Radio DFM.
1: Radio DFM. Анна Наклаб, Юнатан, Супергёрл на Радио ДФМ. И чтобы Гёрл была всегда супер, она прежде всего должна выспаться. Ну, надо сказать, что Росстат посчитал, сколько спят россияне в целом. В среднем по стране 8 часов 43 минуты в сутки. А вот дольше всех позволяют себе понежиться в кровати, поспать жители Чеченской Республики 10 часов и 14 минут. И знаете, вот сколько бы вы ни потратили на сон, главное, когда девушка требует внимания, не сообщайте ей ни в коем случае. Ни в коем случае не говорите, что вы хотите поспать. Не, не надо. Иначе вы знаете, когда девушка говорит, ну хочу внимания, а вы спать, о, у нее потом будет болеть голова целый месяц, а может даже два. Поэтому давайте вот этих моментов будем избегать. С вами был я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого дня. Среда у нас сегодня, маленькая пятница. Далее с вами уже Артем Скорбогат. И этот человек взбодрит абсолютно всех, можете в этом не сомневаться. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 4 метра в секунду. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 4 метра в секунду.

0: починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Кошкина. Да, это жесткий вайб.
6: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
5: Катастрофически.
6: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Рэп фор мама». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: ДФМ.
9: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: хорошо забытое старое, не так ли? Живаго, Celebrate в атмосфере 90-х, только что в эфире радио DFM. Ну а что касается дня сегодняшнего, то Dyson, девушки, тут выпустила зубную щетку со встроенной камерой и искусственным интеллектом.
1: А зачем?
0: Нейронка ищет, значит, промежутки, стреляет в них струей воды, чтобы убрать налет или остатки еды, а камера снимает это все на видео. Так что прямо в приложении, что называется, можно смотреть онлайн-стрим из своего рта, не отходя от кассы.
2: Ну, такое себе, конечно.
0: Почему же? Когда любые другие стримы поднаскучили, вот, пожалуйста, появилась очень даже пугающая альтернатива, чтобы ознакомиться со всеми своими кариесами и пломбочками, которые давно требуют к ним внимания. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Свои пломбочки, кстати, я недавно, между прочим, обновил. И вам советую.
3: Радио ДФМ.

0: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.sm.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Вы – владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: DFM. Потому что радио DFM.

0: предлагаю перевернуть такие календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. Итак, в 1958 году в Китае началось телевизионное вещание. В 1965 советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в Еврокубках, а в 1993 Россия и США подписали соглашение о создании Международной космической станции в надежде на то, что...
1: Дружба крепкая не сломается.
2: Реклама. Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина!
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь.
6: Плюс.
10: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100%.

0: имени тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Только что на радио DFM. Знаете, что-то мы давненько с вами не касались мимимишных новостей. Пора исправлять это недоразумение. Казахские мастера придумали чайные пиалы с котейками. Пока внутри пусто, это обычная с виду минималистичная чашечка. Но стоит только налить в нее чай, как тут же вырисовывается силуэт котика. Хотели бы себе такие? Я вот, например, не люблю все эти чайные церемонии. Долго, муторно, неудобно. То ли дело налил себе сразу большую круженцию, сидишь и приспокойненько себе пьешь, слушая любимое радио. Всем бодрого доброго. С вами Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.адам.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Оп.
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: Для зрителей старше 18 лет.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть, виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
17: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
16: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
18: Мой сын никуда не поедет от меня.
16: На телеканале Ю.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
21: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка.
22: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день уборки в женской сумочке. Ну или же день собственного праздника. И самостоятельно придумать, как и с кем его отметить.
1: Реклама. Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Да, это жесткий вайб.
4: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу...
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.

0: Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: И Мартин Гаррикс только что на радио DFM, ну а Чечню признали самым спящим регионом России. В среднем местные жители спят там по 10 с лишним часов в сутки.
1: Вот это правильно.
0: Сон – это вообще-то пандемия 21 века. Его очень многие недооценивают, а зря. Хотите иметь хорошее здоровье, чтобы все грамотно ремонтировалось и восстанавливалось в организме? Будьте любезны соблюдать режим дня и бодрствования.
2: Да-да-да.
0: А вот самым неспящим, кстати, регионом оказалась Адыгея. Там люди смотрят сны на протяжении 8 с лишним часов, что тоже, в общем-то, неплохо. Тем временем наш внутренний голос.
3: Мечтаю о 7 часах сна, как о манне небесной.
0: Парадоксально, дорогие друзья, мы сами же себе вставляем палки в колеса, вместо того, чтобы следовать простым правилам и чувствовать себя лучше. Я Артем Скоробогатый в том числе, потому что нужно продолжать наращивать дисциплину в этом вопросе.
4: DFM. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
14: Это новый вызов. Премьера.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
16: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место. Number two.
2: На второй позиции был трек Don't Wanna Go Home Медузы и Henry Camomile.
0: Первое место. Number one.
2: Ну а лидером прошлой недели стал трек Shades of Blue. John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «платичастями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «платичастями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+. Yeah, but-

0: цена роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на АЗС. .татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: прощаться, собственно, с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, давайте скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в детских садах предложили открыть вечерние группы, а в школьную программу решили включить Counter-Strike и Dota.
2: Опачки!
0: Но только на уровне факультатива.
3: Понятно.
0: Все у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
4: До скорого.
5: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
6: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: 18+.
13: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
14: «Максидом».
13: Дарим скидки до 50% на посуду.
14: «Максидом».
15: Шоу, где...

0: Products ООО «Озонбанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Одна из новиночек, которая уже начала активно штурмовать всем хит-парады мира под названием «Встретимся в темноте». Вот так переводится этот шедевр. Ну и, собственно, с него мы открываем наш пати-тайм здесь на DFM в городе Ростове-на-Дону. Всем доброго еще не вечера, но уже и не денечка. 16.04 показывают наши студийные ребятушки. Второй день осени у нас на календарике. 2 сентября 2026 года. И, как всегда, конечно же, у нас есть праздники, которые мы любим, обожаем. И вам об этом напоминаем, если вдруг вы об этом забыли. Конечно, сегодня, 2 сентября, отмечается День Российской Гвардии. А еще 2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. Да, и на тем самым ребят, которые называются ППСники. Мы вас от всей души, ребятки, поздравляем с вашим профессиональным праздником. Продолжайте также нас за нами блюдите. А что касаемо из официальных праздников, на этом мы завершаем и переходим к нашим более любимым и неофициальным праздникам, потому что и, ну, на самом деле они прикольные, они интересные, они веселые, и почему бы, собственно, их и не попраздновать. Сегодня отмечается День мини-юбочки, так что девчоночки, ну, даже иногда некоторые мальчишечки, да, ну, шутка, на самом деле. Девчонки, поздравляем, если вы сейчас находитесь в мини-юбочке, то сегодня вы можете отпраздновать этот день. Да, несмотря на то, что уже и 2 сентября можно отпраздновать, и День мини-юбки, так сегодня еще и День уборки в женской сумке вдобавочек пролетает. День собственного праздника тоже отмечается 2 сентября. День, что еще, внезапного получения премии от начальства. Ну, нынче времена нелегкие, поэтому навряд ли, но мы все-таки будем верить, что этот праздник когда-то мы сможем отпраздновать. Ну и День подросткового похмелья после 1 сентября. Да почему бы, собственно, и нет? Да, бывает такое. Да, ну, собственно, осень началась достаточно интересно, бурно, весело. Особенно, когда читаешь сводки по каким-нибудь пабликам, типа ЧП Ростов, и вообще, что вообще происходило в Ростове. В Ростове происходило очень много интересного, очень много необъяснимого, но это, ну, факт, да, оно происходило. Друзья мои, как всегда, мы общаемся с вами в нашем мессенджере Макс, мощном таком. Номер, если вдруг вы не знаете его, я вам напомню, +7 918 590 0469. Так что уже можете набрасывать свои сообщения в наш мессенджер. Я буду с удовольствием их озвучивать. Еще можно писать через контакт прямо ко мне на страничку, мне в сообщение. Добро пожаловать ВКонтакте, как Макс Громов. Заходите, вам будет много-много счастья. Тем более, что там выкладываю свои новые произведения, новые творения музыкальные. Тем более, что, опять же, у меня появились многие песни в Яндекс.Музыке. Теперь можно свободно сказать: Алиса, поставь Макс Громов и Эстель, и послушать композиции, да, Макс Громов и Сансет тоже можно послушать. Так что действуйте и, собственно, комментируйте, и давайте свою личную оценку. Сегодня у нас, как всегда, будет много хитового, танцевального, зажигательного. Ну, почему бы и нет? Потому что, между прочим, уже у нас уже среда, середина недели. Вот так мы попрощались на этой неделе с летом, встретили осень. Ну и также танцевально продолжаем, собственно, да, проводить осень, осенние денечки. Хотя еще по погоде там не скажешь, что прям осень наступила. Еще очень даже все хорошо, очень даже прикольно. И синоптики, как всегда, обещают, что будет еще жарить. Ришка в Ростове, поэтому не расстраивайтесь, холода еще не скоро придут в наш любимый город. Зовут меня Макс Громов, всем желаю доброго дня еще раз и еще не вечером, ну и, конечно, начинаем пати-тайм здесь, в Ростове-на-Дону. Полетели! DFM. Радио DFM. DFM.

0: Продолжаем «Пати-тайм» в городе Ростове-на-Дону. Плюс 7-918-590-0469. Это специальный номер в мессенджере Макса для твоих посланий, которые обязательно будут озвучены мной, говорящей головой, здесь в эфире DFM. Добрый вечер. Пожалуйста, передайте привет моей любимой. Она сейчас в салоне делает кудри. Сегодня у нас романтический вечер. Гоша был на связи. Гошенька, надеюсь, что кудри вам очень понравятся у вашей любимой и что у вас будет самый-самый романтичный из романтичных вечеров именно сегодня. Дальше продолжим. Привет, Макса. Привет, Ростов. Лето закончилось, а мы продолжаем отдыхать, так как работы нету. Всем хорошего вечера. Написала Оксаночка. Оксаночка, обычно бывает такая ситуация, что когда долго нет работы, потом она появляется, а люди уже отвыкают. Поэтому вы чем-нибудь займите себя для того, чтобы навыки не терять. Это вам пригодится обязательно. Приветушки. Хочу поздравить своего любимого муженечка Антошеньку с днем рождения. Так как первый раз он мое поздравление пропустил, ай-яй-яюшки. Люблю тебя, мой хороший. Желаю тебе всего самого наилучшего. Не будь бякой. Я больше не буду тебя раздражать. Вот пожелаю тебе удачи, здоровья, счастья, радости, благополучия, успехов в работе тебе побольше. Люблю тебя, мой морячок. Я тебя так... Я и дети очень тебя ценим. Много-много улыбок тебе в этот прекрасный день, день твоего рождения. Целовает тебя Анастасия. Настя, на самом деле, морячок, папай, да. Конечно, Антошка, поздравляем с днем рождения и присоединяемся всему вышесказанному. Привет, любимое радио. Хочу сказать спасибо самой лучшей девочке в мире, моей Светланочке, за то, что она у меня есть. Спасибо тебе за поддержку. Люблю тебя очень сильно. Присильно, твой Ромчик на связи. Приветствую вас, радиоведущий. Спасибо, передайте, пожалуйста, Женечке Гутенко. Она молочинка. Но в чем, конечно, остается загадкой. Об этом нам написала кто? Наталья. Наталья, вы в следующий раз более развернутое сообщение пишите. За что спасибо? Что, в чем она молодец? Нам же интересно. Хочу передать привет Юлечке Мисюлькевич. Своей любимке, и хочу поздравить ее с днем рождения. И хочу поздравить с днем рождения своего друга Сашку. Он написал: Серега, Сашка, с днем рождения. Любимая Юлечка, большущий, приветище тебе. Плюс 7-918-590-0469. Мессенджер Макс ждет очередную порцию твоих посланий. Вижу, что они поднабиваются. Ребятки, обязательно все сообщения будут зачитаны.
1: Радио DFM.

слушался, да и зачитался одновременно ваших сообщений. Вот сейчас еще как раз-таки парочка будет озвучена. Так, привет, Макс, здорово. Пожалуйста, передай привет нашим пацанам, работающим в компании Эвереста. Выходные уже не за горами, лето закончилось, и, слава богу, жара спала. Надо ехать на море, сказал нам Серега. Серега, а почему, собственно, и нет? У нас многие коллеги уехали на море, сейчас отдыхают, жарят свои тельца под прекрасными летними, еще там летними лучами, морскими бризами. В общем, получают огромное количество удовольствия, вкушают потрясающие напитки, очень даже вкусные. В общем, им там весело, они присылают фотографии. Ну, им хорошего отдыха. Так, здравствуйте, хочу передать привет любимой Лёле от Лёлика. Она сейчас далеко от меня, и я так, и у них в Сибири уже холодно, наверное, а у нас еще тепло, волшебная сказка. Ну, наверное, да, в Сибири, думаю, что уже прохладненько. Люблю, скучаю, обожаю, твой Алексей был на связи. Ребятушки, не стесняйтесь, +7 918 590 0469, мессенджер Макс принимает твои послания в любой абсолютно ситуации. Присылай, мы будем озвучивать и делиться с тобой хорошей энергией нашей позитивной, танцевальной.

0: Party Time. DFM. DFM. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Да, это жесткий вайб.
2: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР» в большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна» и новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: От топота его копыт пыль по полю летит. Макс Громов на ДФМ.

0: Продолжаем украшать эту среду, 2 сентября, здесь на 104.6 FM, ну и, конечно, принимая твои послания через мессенджер Макса, плюс 7-918-590-04-69. Поздравляем с днем рождения нашу любимую маму, жену и любимую сваху Лидию. Пусть в ее доме всегда царят покой и уют, и тем более гармония. Желаем быть счастливой, радостной по жизни, всегда оставаться такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой. Крепкого здоровья, терпения и сил. Твои дети, муж и сваты поздравляют Лидию с днем рождения. В Новый год ее отправляют, да. Так что, Лидия, мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям. Здравствуйте, хочу мне передать привет любимой Лёле от Лёлика. Ну, мы это уже передавали, ребятки, не больше одного сообщения за программу, для того, чтобы, не надоедать друг другу. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Лотоцкой Татьяне Викторовне от любящего мужа. Татьяна Викторовна, вам большущий привет. Вот прям любвеобильный привет от любящего мужа. Конечно, почему бы и нет. Радио, спасибо за хорошую музыку. Наталья, пожалуйста, у нас ее огромное количество. Также продолжим и дальше вас радовать хорошими ритмами. Хочу поздравить так всех первоклашек и, конечно же, ребятушки, перед тем, как отправлять сообщение, перечитывайте, потому что я так весело, добро читаю, а потом натыкаюсь, что и, конечно же, поздравляю свою подругу. Теперь я уже это дело расшифровал, потому что там было написано совсем по-другому. Ринатку. Так, мы с ней уже полгода как работаем вместе, но почему-то вот ее до сих пор, Ринаточку, Яна поздравляет с 1 сентября. Ха-ха, ну первоклашка-то понятно. Да, 1 сентября пробежала, в сети огромное количество, конечно, во всех соцсетях запрещенных, разрешенных, огромное количество фотографий первоклашек, их родителей счастливых, довольных, куча мемов, ну и, конечно, огромное количество молодых мам в достаточно откровенных нарядах, которые провожают своих детей в первый класс, да, и поздравляют их, конечно же, там, шарики, и такие мамы очень даже, посмотрел некоторые фотографии, скажем так, очень даже откровенные наряды, и мамы явились в них на линейку 1 сентября. Такое ощущение, что они поздравляют не детей, а кому-нибудь, допустим, рекламируют свою там, страничку в OnlyFans. Уважаемые мамы, мы понимаем, что вы всегда очаровательны, вы самые красивые, самые милые, самые любимые, но, во-первых, ваши дети идут в первый класс, а на линейке присутствуют и 11-классники, которые знают некоторые слова и некоторые страницы в интернете, и как вас можно называть дальше. Вот, естественно, испытывают восхищение вами. Так что, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы ваши наряды были менее так, откровенные и более скромные. Потому что помните, что вы мамы, да. Ну, такое небольшое лирическое отступление. Party Time продолжается. Плюс 7-918-590-04-69. Это здесь, это в Ростове-на-Дону, это на 104.6 FM. Ну и, конечно, это мессенджер Макс, который принимает твои послания.
1: Радио DFM.

0: Трек от Джон Блюм под названием «Девушка», так переводится, собственно, «Girl» здесь на DFM. Ну и, конечно, друзья мои, отличные новости подъехали к нам из соцсетей. Как сообщает паблик «Ростов Главный», что 4 полосы для движения открыты на Вавилово в Ростове с 1 сентября. Пока только, конечно, на участке от проспекта Королева до переулка Изыскательского. Хотя дорожники не сбавляют темп, и в ближайшие дни они будут укладывать асфальт на проспекте Королева, чтобы уже к 3 сентября открыть там движение от Вавилова до остановки Котельная. В общем, ребятки, ну, как-то началось движение по реконструкции улиц Ростова, хотя она вот не очень быстрая, как хотелось бы. Допустим, да, улица Лесопарковая у нас находится тоже на реконструкции, и из-за этого пробки собираются по всем остальным улицам, потому что люди очень хотят попасть на западный микрорайон, и после этого, конечно, после того, как они постояли в пробке на улице Лесопарковой, которая сейчас, по-моему, в одной полосе, да, идет движение, в одну полосу, сказали то, что нет, давайте лучше мы вспомним о том, что есть проспект Стачки, что есть улица Профсоюзная, что есть еще Змеевский проезд, что улица Мадаяна еще половина свободная, давайте там постоим. Ну и, конечно, очень-очень всем ждут, когда закончится ремонт на улице Лесопарковой. Прям с нетерпением, да. Так, ну а мы ждали и дождались твоих посланий, которые прилетели к нам на наш мессенджер Макса. +7 918 590 04 69. Давайте-ка зачитаем, что к нам пришло. Так, обновляем нашу страничку. Вижу, что сообщение есть. Так. Пожалуйста, передайте привет мужу и лучшему папе на свете, Никите Никонову. Да. Мы с дочкой тебя очень сильно любим. Так, спасибо большое. Алиночка на связи была. Поздравьте моего братишку, первоклассника Дениску Белова от любящей семьи Беловых и сестренку. Они сегодня, так понимаю, что они вчера пошли в первый класс и до сих пор еще находятся в таком приподнятом настроении, вкушая то, что 11 лет у них будет такого счастья, такого веселья, безудержного. Ох, просто будет красотища. Привет, Ди, огромный привет так нашему Самарину. Огромный привет тебе, Макс. И так, ура, первый класс. Без подписи. Ну, конечно, набор так сообщений, набор так, каких-то людей, так на меня туда тоже приставили. В общем, ну, главное, что на позитиве. Это хорошо. Пожалуйста, передайте привет ребятам, которые трудятся сейчас на даче, льют. Не льют, а заливают, я бы сказал, вот так, да, фундамент. Это Андрюха и Серега. Андрюха и Серега, не скучайте. Я понимаю, что если вы вдвоем, значит, фундамент уж не такой уж большой, раз два человека всего лишь потребовалось. Но все равно удачи, ребята, в вашем нелегком деле. Так, всем хорошего настроения и позитива на этот прекрасный вечер. Хочу поздравить своего сыночка с прошедшим днем знаний и поздравить Славика, Андрея и своего любимого супруга, так, с победой. Так, а вашу так радиостанцию, то, что поздравить с позитивом, так понимаю, да? Пусть у вас будет все хорошо. Но что была за победа, нам Оленька не сказала, не поведала. Оленька, в следующий раз расскажите, где победили, так понимаю, что супруг вас победил, да? Или Славик и Андрей тоже участвовали? Ну, если уж вы победили, ну, конечно, ваш с победой вас, естественно. +7 918 590 04 69, это мессенджер Макс, очередная порция мессенджера и сообщений, короче, совсем скоро.
1: Радио DFM.

0: Привет, Макс, пожалуйста, пожалейте меня. Получил 5000 штрафов по камерам в городе Ростове-на-Дону. На самом деле, Ромка, не расстраивайся. 5000 рублей за штрафы. Ну, я понимаю, что сейчас огромное количество камер навешали на всех перекрестках, на улицах города Ростова-на-Дону, которые работают на камеру, на мобильный телефон, иногда на включенные фары. В общем, сейчас прям жестко за них взялись. Но поверь мне, 5000 это не огорчение. Да, вот. Потому что за июль месяц, да, да, ваш покорный слуга наездил на 26 тысяч рублей, который получил, все штрафы получил, естественно, в августе, потому что все они с 8 июля начали все это фиксировать, ну, а с 1 августа начали приходить, конечно же, на любимый сайт госуслуг, и огромное количество штрафов пролетело мне. Ну, проверено, наверное, я на большую часть камер я все-таки, да, отметился в городе Ростове, поэтому 5000 рублей это вообще немного, поверь мне, по сравнению с 25, 26, там, ну, в общем, я так примерно округляю. Вот. Я не знаю, может быть, еще, конечно, будут приходить, хотя не исключено. Поэтому будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, пристегивайтесь, да, не нужно поддаваться на тот прекрасный совет, зачем я буду пристегнут, как собака, и лучше я вылечу, как орел, да. Нет, ну, все-таки нынче летать, как орел, это дорого. Даже учитывая, что со скидкой это получается 1125 рублей к оплате вместо полторы, да, значит, полторашка, да, 1500 рублей. Но все равно это накладненько. А поэтому, ну, ничего, посидим пристегнутыми, ребятки. А чё делать-то, а? Чё делать? Ой, в общем, не расстраивайся, дружище. Так, ну что, немножко еще твоих сообщений, пришедших к нам на наш замечательный мессенджер Макс. Ну-ка, что нам пришло? Привет, Еленушке, но настроение грусть, потому что только среда. К сожалению, не могу расшифровать подписи. Ну, ребятки, среда — это уже экватор недели. Все, то есть остался четверг и пятница. Ну, пятница уже даже половинка. А понедельник еще далеко, и вторник уже далеко. А четверг, всего лишь четверг. Ну, четверг — это уже маленькая пятница. Тут же сразу пятничка приходит. И вообще просто сказочно, классно, весело, незадорно. И в выходные, и уже снова мы отдыхаем, занимаемся любимыми делами, забываем про работу. И все это делаем под DFM. Да, договорились? Ну все, тогда снова песня. И дальше твои сообщения.
1: Радио DFM. DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Макс Громов. Макс

Будем финалить. Вот, например, Серега подытожил мой спич высказыванием о камерах в Ростове. Сказал, что ну, в казне денег не хватает. Вот камеры они, собственно, и ставят. Но на самом деле камеры, я думаю, что это половина как бы частное вливание, половина идет государственное. То есть 50-50. Еще нужно дороги ремонтировать, друзья мои. Ну, огромное количество еще куда можно потратить деньги. Поэтому, ну, может быть, и к лучшему. Почему бы и нет? Да, вот. Только этим себя не стоит утешать. Так. Еще сообщение. Так, Максимку поздравляем с поступлением в первый класс. Мы тебя любим. Мама Лида написала. Привет, Макс. Хочу передать привет своим любимым и дорогим, а именно мужу, куму, деткам, Лидочке отдельно. Я вас очень сильно люблю. Всех, всем успеха и добра. Принято такое дело. Зачитали мы его. Так, поздравляем всех школьников с прошедшим 1 сентября. Карина, учи свое, первый класс, Ксения Дмитриевна, с поздравлением. Вот так вот, как шифровочка под конец вышла. Хочу поздравить своего любимого сыночка Максима с прошедшим 1 сентября, так понимаю, да? Пусть эти 11 лет будут лучшими в твоей жизни, Дарюшка. Ну вот вспомните, эти годы, которые вы провели, не знаю, может быть, 8, не знаю, потому что раньше там 4 класса не было, немногие после 9 класса, да, то есть уже было 8, да, лет, отчаливали в взрослую жизнь. Собственно, я сделал то же самое, да, после 8 лет обучения в школе я дальше пошел учиться уже в другие учебные заведения, их было много, поэтому я везде побывал, все посмотрел. Вот скажите, вот как у меня, допустим, школа, ну, скажем так, 50 на 50, что-то хорошо, что-то не очень, вот. А вот, Дарья, у вас как было в школьные годы? Вы вспоминаете их с добрым словом или все-таки иногда такая нецензурная брань-то и выпадает из вашего очаровательного ротика, из уст ваших сладких. Ну, расскажите нам, интересно. Это уже можно отдельно, без программы. Привет, радио! Хочу передать привет моему любимому Вовочке Пончику. Я тебя, Пончикчик мой, люблю. Это Юлечка была на связи. Хочу передать привет.

Привет и поздравить так и с днем, так с каким-то днем нашу Ирочку Носкову. А, с днем рождения, вот он. Вот, мы тебя очень сильно любим, ты у нас лучшая, ура, ура, ура, ура. Илона была на связи. Маленькие мои хорошие, красивые, очаровательные. Ну что, до конца рабочего дня осталось совсем немного. Я тоже, собственно, завершаю свое выступление. Прощаюсь с вами до завтра, до 16.00. Здесь почитаем, надеюсь. FM мы снова прокачаем. Ну а вам скорейшего завершения дня трудового, легкой дороги домой, ну и, конечно, приятного вечера. И помните, что буквально уже через несколько часов Михаил Шафутинский споет свой шедевр. Ну а вы, естественно, все ему подпоете, потому что уже буквально, да, через несколько часов 3 сентября. Ну а здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Пока!

0: Auto Free только что послушали. Классная, конечно, музыка у нас. Мы ей очень гордимся. Надеюсь, вы тоже. И слушайте DFM, где бы ни были, возможно, даже за рулем. Если вы сейчас за рулем. Внимание, новая статистика от страховщиков. В этот раз про астрологию. Внезапно. Рассказали, какие знаки зодиака чаще всего попадают в опасные ситуации. И ими оказались, может быть, даже вы, тельцы, овны и львы. Ну, а первые места тут заняли, друзья, козероги и раки. Самыми безопасными водителями оказались стрельцы и скорпионы. Они лидируют в рейтинге аккуратных водителей. Так что, если в следующий раз вы захотите сказать на какой-нибудь маневр другого участника, куда ты прешь овца, лучше сказать, куда ты прешь козерог. Так будет конкретнее. Привет, ребята, меня зовут Женя Кротов. Близнецы, собственно, вообще не за рулем. На меня можно не ругаться. Поехали дальше слушать музыку. Конечно, у нас ее предостаточно.
1: Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
2: А в ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинство 27-339-24-4741. 16+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телекомплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Сентябрь только начинается. У нас второе число. Какие праздники, какие события сегодня отмечаются, расскажем. Сегодня у нас день прокола ушей, друзья. Так что, если вы давно хотели... Ну что ж, может быть, сегодня стоит. Главное, потом друзьям объяснить, почему ты в 42 проколол уши, да? Также сегодня празднуется глобальный день поиска талантов. Возможно, в себе, кто знает. Может быть, нужно что-то поискать, и вы отлично, не знаю, плетете из бисера. И еще сегодня день хризантемы. Красивые цветы можно своей любимой подарить. Как раз повод отличный. Привет, друзья! Но у нас много поводов, чтобы слушать хорошую музыку. Ведь у нас, кстати, есть еще и наши интернет-станции. Залетайте, слушайте непременно. Там этой музыки еще больше по разным музыкальным направлениям. Ну и тут не отвлекайтесь. Поехали дальше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы и марка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: «Папа-пап» открывает сентябрь громко. 4 сентября зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей в 22:00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагова, я работаю радиоведущая, я такая же, как все. Я тоже люблю лопать пузырьки на упаковочной пленке, и у меня дома тоже есть пакет с пакетами. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре уже 2 сентября. Дети уже начинают подозревать, что, в общем, может быть, там не будет так весело, как было на линейке все время. Так, сегодня у нас среда, день свободного ветра в крыльях, день хризантемы, также день патрульно-постовой службы сегодня, день ППС, 103 года, между прочим. Глобальный день поиска талантов, день прокола ушей. Ой. Вот, у кого проколоты уши, мы вас отдельно поздравляем. Еще сегодня Самойлов день, свекольница, девкам невольница. Звучит красиво. Красиво звучит. О чем это понятие не имею, но, видимо, что-то очень
2: веселое, важное.
1: Да, самый классный праздник сегодня – день, точнее, вечер ночных свиданий.
2: О.
1: Вечер ночных свиданий. То есть свиданий, которые начинаются вечером, но плавно перетекают в ночь. Поэтому сегодня мы решили обсудить с вами следующее. Как заменить фразу «поехали ко мне», чтобы девушка не напряглась и согласилась? Вот, такой пикап у нас сегодня. Психология в этом должна быть определенная. Ну и юмор, конечно, друзья, хотелось бы похихикать. Так, я могу первое начать.
2: Давай.
1: Нужно завести енота. Вот. Потому что если вы заведете енота, вы всегда сможете сказать: поехали, енота покажу. Она посмотрит на вас как на извращенца, потому что подумает о чем угодно, но только не о реальном еноте. А вы ей так сразу фоточку: оп, смотри, Боря. Боря ждет, он очень голодный и не умеет оставаться один.
2: Многоходовочка хорошая.
1: Ну, кто не захочет погладить енота, ребят? Ну, давайте по факту. Да, так. Енота. Можно еще какую-нибудь норку завести.
2: В виде шубки.
1: Нет. Живую. Ну и есть еще всякие разные варианты. Правда, кошка-собака, конечно, это уже не особенно подойдет. Но с другой стороны, вот, например, если вы проявите себя заботливым хозяином и скажете, что нужно с собакой погулять, иначе он будет сидеть, терпеть и мучиться, то если девушка с эмпатией, она может согласиться с вами пойти. И, кстати, тогда вы не будете сидеть у вас дома, это тоже, а просто пройдетесь, например, у вас на районе.
2: Да, хороший способ. Мои варианты. У меня рядом с домом колонка есть, там точно 95-й будет.
1: Ну, кстати, тоже вариант сейчас, да. Вот, помоги подобрать галстук на деловую встречу. Во-первых, девушка подумает, что деловая встреча, значит, у вас деньги есть и мозги как минимум, да? А это уже очень сексуально в наше время.
2: Работа как минимум.
1: Ну и плюс вы доверяете ее вкусу, это же как будто бы такой комплимент. А потом она уже в этот момент будет примерять на себя такой статус жены будущей, которая будет каждое утро вам какой-нибудь галстук повязывать. Галстук, мне кажется, это символ, когда вот так вот просто раз, если ты в плохом настроении, можешь его чуть-чуть сильнее подзатянуть вот так, а если в хорошем, немножечко ослабевает вот этот ошейник. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем продолжать обсуждать эту тему, точнее, только начинать. Напоминаю, нам нужен юмор, друзья, конечно же, не вот это вот по-серьезки, а то сейчас, знаешь, найдутся люди, которые скажут: какой кошмар,
2: да.
1: Люди, вы вообще в своем уме? Вы что такое? Надо. Мы вам сразу скажем, это 15-е свидание. Все, чтобы закрыть все варианты, чтобы все моралистки, чтобы сейчас все успокоились, и моралите тоже. Вот, это было 15-е свидание, она никак не может к нему решиться поехать. 15-е свидание, нужен какой-то повод. Так что, друзья, пишите.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте номер для сообщений 965-115-5-115.
1: И, конечно, лучшему сегодня мы отдадим подарок. У нас есть очень супер крутая, стильная, фирменная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, у нас в 20.15 стартует 22-й лунный день, но пока еще 21-й, поэтому о нем поговорим, ладно? День считается неблагоприятным. А, нет, это 22-й, а 21-й еще же, да. 21-й нормальный день сегодня, вот весь с нами он был, все сутки прошлые. День обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности и храбрости. Ты чувствовал себя сегодня храбрым?
2: Как-то не особо. Вот 2 часа остается, надо как-то на ком-то испытать свою храбрость.
1: Не, ну мне сегодня брови выщипывали. Если это можно считать как бы признаком храбрости. Вот, а между прочим, когда мужикам пытаются выщипать брови, они так орут, что я, в принципе, понимаю, что девчонки, они с этим подвигом постоянным, ежедневным фактически, являются людьми космической силы.
2: Храбрыми, да.
1: Абсолютно. Значит, символ этого дня – конь и колесница. Ну, не баран, слава богу. Конь символизирует благородное начало, стремление вперед, к подвигам, к победам. Колесница отсылает нас к нашему пути, который давно определен. Трактовка символов дает нам понять, что сегодня полезно быть решительными, не отступать от намеченной цели, не сворачивать с пути. При этом надо оставаться благородным и искренним. Люди, достигающие победы любой ценой с помощью лжи и мошенничества, будут наказаны. Вот так. Так, по поводу любви. Полезно, весело, много общаться. Не оставайтесь наедине. Ну, практически весь день у нас рабочий прошел под символом 21-го лунного дня. Вряд ли вы там на работе уж в одиночестве торчали. Не, ну, конечно, если у вас отдельный кабинет и вы начальник, такое может быть. Но, скорее всего, все равно люди вокруг были. Еще сегодня очень хороший день для помолвки.
2: Ого, а среда. Среда.
1: Ну, как будто бы не очень тогда, как-то странно. Среду.
2: Ну, точно не завтрашний день. Завтрашний день.
1: Завтра не надо. А вот сегодня, да. Если вы захотите, например, сделать предложение, то можно будет сделать это очень удачно. Так, по поводу работы. Будьте ближе к коллегам, вместе решайте вопросы, составляйте планы, поддерживайте других, если сами желаете получить помощь от окружающих. Совместно организованные дела мероприятия пройдут успешно. Также сегодня можно смело общаться с начальством. Главное, не доводить любое общение до спора или выяснения отношений. Любые пререкания. Как я люблю это слово? Пререкания. Да? Мне кажется, не пререкаться со мной. Вот так вот. Хорошо. Прям по-стервозному как-то звучит слово. Значит, сегодня неблагоприятный. В том числе всякие разные разбирательства, конфликты. Не надо. Не надо. Сегодня полезно улыбаться. И выгодно, кстати. Так что улыбайтесь всем подряд, и будет вам счастье.

0: on DFM.
1: У нас сегодня такая прямо пикаперская тема, я бы сказала. Юмористическая, конечно, по большей части. Как нишево заменить фразу «поехали ко мне»? Вот наверняка можно что-то оригинальное сказать, по крайней мере, если это делает мужчина и пытается завлечь женщину на свою территорию, скажем, после 10 свиданий. Ну, 15 это муж как-то совсем, да?
2: Ну, 10-15.
1: Ну, 10-15, ну, это они полгода ходили туда-сюда, понимаешь, может быть, там уже он бежит по ромашковому полю френд-зоны, понимаешь, давным-давно.
2: Уже сваливается в канавку вот это невозврата.
1: То есть, в принципе, ему уже ее заманивать смысла нет. Если она через 10 свиданий никак, знаете, не проявилась по этому вопросу, значит, уже и не проявится, я уверена.
2: Вот Виталий, кстати, написал, если она сама не захочет, вот ее вот, точнее, захочет, если она сама, ее ничто не напряжет. А вот если нет, то заменяйте фразы, не заменяйте. Все равно до лампочки.
1: Да. Вот, например, есть хорошая фраза «помоги, да есть торт».
2: На
1: вот.
2: Ночь.
1: Да. Ну а почему нет, если да, в конце концов?
2: Так, ты если один доешь, будешь однозначно тяжелее.
1: Так, вот, кстати, очень хорошая. Я как тревожница, я бы скорее... Вот я могу вам сказать, я бы поехала. Вот есть сообщение, которое нам прислали, и я бы 100% согласилась. Значит, слушай, я, мне кажется, забыл выключить утюг. Поехали, проверим, я очень волнуюсь. А я тревожница.
2: Хорошо,
1: я тот самый человек, который постоянно на видео снимает. Вот если я уезжаю куда-то, ну, например, там на выходные или не, тем более в отпуск, я квартиру вот так вот прохожу с видео и полностью проверяю потом, все ли я выключила по видосу. Кстати, это классный лайфхак, друзья, если вот вы, например, тоже тревожный, используйте, чтобы потом не переживать. Это действительно ужасно, если ты думаешь, плойка, я же волосы забивал, я же могла не выключить эту плойку. Сколько раз я вот туда-сюда вот так вот моталась. Иногда могла просто сорваться с середины мероприятия и побежать, потому что мне кажется, что я что-то не выключила.
2: Вообще снимать, конечно, квартиру перед выходом — это хороший лайфхак.
1: Да, и вот если бы действительно человек так вот, я увидела, что он не играет, а у него страх в глазах какой-то определенный, то я бы, наверное, ну, если бы это было классное свидание, тем более 10-е.
2: 5-е, 15-е.
1: Я бы сама, ну, слушайте, давайте сейчас скажем, мне человек не нравился, ну, на 10-м свидании я бы уже сама сделала так, чтобы у него что-нибудь там уже оказалось в розетке. Ну, это как невозможно уже 10 свиданий ходить туда-сюда. Так, кстати, это, между прочим, тоже может быть red flag. Психологи из всяких разных соцсетей, они говорят следующее, что если, например, мужчина 10 свиданий ходит туда-сюда и ведет себя, как будто бы не для тебя моя розочка цвела, угу. Это не потому, что он скромный, потому что ему нечего показать. Угу. Ну, в смысле, продемонстрировать. Ну, в смысле, нет у него... В общем, ладно. Так, то есть это red flag, кстати. И некоторые еще даже говорят, а давай после свадьбы. А это вообще, это red flag вообще гигантский. И причем замуж они предлагают практически сразу. Ну, то есть вот там через 2 недели, через неделю он уже с кольцом стоит.
2: Нет, конечно, есть моральные принципы, но лучше, конечно, все испытать до брака. И какой-то семейный
1: быт. Какие моральные принципы у тебя уже? У тебя-то ладно, ты жена.
2: Да.
1: Но просто, когда, знаете, моральные принципы и вообще все вот эти принципы, мне кажется, только мое мнение, друзья, ни в коем случае не хочу, но это все до 40 лет. После 40 лет. Ну, как будто бы, знаешь, если ты еще... Пойми, Дима, если там еще моральные принципы подключать... То единственное, что тебя будет ждать с открытыми дверями, это психушка. Все.
2: Библиотека, ладно.
1: Ну, библиотека еще, конечно, да.
2: Имени Ленина.
1: Поэтому, ну, как бы тут надо немножечко уже, знаешь, немножко думать уже так, типа, один раз живет, знаешь, из этой категории. Тогда хоть что-то, может быть, сложится неплохо. Так, ну, это мы, конечно, друзья, все шутим. Хотя, как вы знаете, в каждой шутке есть только доля шутки. Дмитрий, во что мы играем?
2: Во что мы играем? Проверяем интуицию. Прямо сейчас звоните 8-495-956-1012. Игра методом тыка впереди. It's showtime. Pogo
0: on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-244-741, 16+.
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Платите картой «Озон Банка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озон Банка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, будем играть методом тыка прямо сейчас, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Ее решил испытать Алексей из города Казани. Алексей, привет.
1: Алексей.
3: Слушаю.
1: О, классно, вот, все. Алексею давайте поаплодируем. Поприветствуем его, так сказать, здесь у нас.
3: Давайте.
1: Алексей, вообще как ваше настроение?
3: У меня отличное, просто великолепное. Отличный вечер.
2: Как дела в школе?
3: Прекрасно, вот дочку забрал сегодня, едем на тренировку.
1: Алексей, вообще как вы считаете, вот после какого свидания уже можно, ну, например, приглашать в гости?
3: Второго. Правильно. После первого, ну, ты познакомился с человеком, понимаешь, да-да, нет-нет, второй уже надо быть готовым.
1: Быть готовым, это в смысле хотя бы как-то это для девушки побрить ноги называется, да, я поняла. Кстати, мне кажется, что на первое свидание все-таки лучше ходить, ну, с каким-то оберегом. Это может быть очень некрасивое нижнее белье, которое, ну, то есть, или какой-то оберег должен быть на всякий случай, чтобы ты, если даже вдруг очень он тебе понравится, ну, прямо очень сильно, ты подумаешь, так, нет-нет-нет, я же ноги не брила. Все, это отматываемся. И тогда до второго свидания, до третьего, до четвертого уже можно ходить.
2: Да, Алексей, а вот еще там вопрос, Игорь, а вот едем мы к ней или все-таки к себе приглашаем девушку после второго свидания?
3: Сложно сказать, наверное, от ситуации зависит.
1: Ну да, это у кого квартира есть, называется, понимаешь?
3: Да, она, да, как... да, да.
1: Так,
3: и кому ближе.
1: Ну что, давайте прямо сейчас тогда поговорим уже об интуиции. Мы будем задавать вопросы, а вы отвечаете да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что в Африке не растут хвойные деревья?
3: Правда.
1: Правда, что коалы носят детенышей в сумке?
3: Нет.
1: Правда, что миллион копеек — это 10 тысяч рублей?
3: Нет.
1: Правда, что ушко в иголке называется тютелька?
3: Правда.
1: Правда, что кока-пу — это порода собаки, гибрид пуделя и кокер-спаниеля?
3: Нет.
1: Ну, а ты

0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним, что же у вас за уровень и интуиции. Напоминаем, что если больше трех, это уже результативно. И за нолик мы тоже отдаем подарок, потому что это очень редкий результат.
1: Ваш уровень интуиции равен нулю.
2: Алексей.
0: Тот самый результат. Да, да, прекрасно. Ну, красавчик, что я могу сказать? А, правда, что в Африке не растут хвойные деревья? Нет. Правда, что коалы носят детенышек в сумке? Да, первые полгода. А, правда, что миллион копеек — это 10 тысяч рублей? Да. Правда, что ушко в иголке называют тютелькой? Нет. Правда, что кока-пу — это порода собаки, гибрид пуделя и кокер-спаниели? Это действительно так. Еще раз аплодисменты.
2: Алексей, молодец.
3: Блин, это просто круто.
0: Обошел, как ямы на дороге, знаешь, вот так вот. Аккуратно, филигранно, правильные ответы, обошел как яма на дорогах. Ну и, конечно, помимо подарка, что мы дарим?
2: Это наша фирменная кружка от Радио DFM.
0: Мы еще отдаем 10 секунд на все приветы.
3: Всем привет, привет, любимой супруге, если ты меня слышишь, Кристин, я тебя люблю. Все круто, я постарался и выиграл.
1: Радио DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
4: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
0: Наша традиция уже.
4: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
0: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на Радио DFM.
1: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатно. Карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Она сегодня очень сложная. Как заменить фразу «поехали ко мне», чтобы девушка не напряглась и согласилась?
0: У тебя такой хороший вкус, помоги обои выбрать, я делаю ремонт. Но тогда после этого ремонта вдруг у вас отношения затянутся, она скажет, а где мои обои? Тогда можно сказать, я передумал, ты знаешь, и так сойдет.
1: Да, и вообще, зачем начинать отношения с того, с чего могут разрушиться?
0: Да, кстати, очень многие психологи говорят, вот то, что вам не понравилось в начале отношений, то, что в начале отношений казалось вам проблемой, в принципе, чаще всего является причиной финала. То есть то, что было в начале, казалось подозрительным или интуитивно не понравилось, вот обычно именно с этим связано расставание. То есть человек все-таки показывается таким, какой вы есть, и какой он есть, и вам начинает, приходит к вам осознание, что то, что вам казалось, вам не казалось. Так и было все. Еще. Помоги борщ приготовить, это бабушка завтра приезжает, а холодильник пустой. Тут я бы сказала, ты что, офигел, что ли? Что, повариха? Шел вон отсюда вообще. Нет, честно, я очень хорошо готовлю, я люблю готовить, но я не представляю, вот меня пригласили на свидание, и я еще должна там кашеварить какому-то дотику. В смысле? Ты что для меня сделал в жизни, чтобы я тебе еще стояла тут борщ варила?
1: А как же проявить себя? Как же показать
0: совершенно
1: себя со всех сторон?
0: Совершенно не собираюсь никого. Нет, это вообще плохо. Никогда нельзя себя продавать. Вот это вот история из серии «А сейчас я покажу себя идеальной». Или мужик тоже. «Я сейчас покажу себя идеальным. Я сейчас покажу все свои лучшие стороны». Ты себя уже продаешь. Ты пытаешься себя втюхать от того, что ты сам не понимаешь свои ценности. И твоя самоценность зиждется на том, чтобы прорекламировать себя, да, человеку и продать себя таким образом. Это называется тоже продать. То есть, что такое продажа? Вот вы берете товар, вы расскажете, смотрите, это такой телефон, у него есть такие-то функции, он вот такой прекрасный, берите этот телефон, да, завтра будет дороже. Вот это примерно из этой же категории. Поэтому мне кажется, что никаких готовок на первых этапах вообще быть не может.
1: Ну хорошо, по-другому скажем. Помоги мне приготовить.
0: Так я сказала, вот, так
1: если
0: и было.
1: Понимаешь, если как раз совместная готовка, тогда
0: слушай,
1: может быть оно и хорошо.
0: Знаем мы эту совместную готовку. Знаем мы. Он сядет своей попой и будет ждать, когда ты там все сделаешь и посуду помоешь. Нет, не надо. Нет, вот я... Нет, может быть, кто-то и хочет так себя рекламировать, чтобы потом всю жизнь поварихой работать. Как бы я понимаю, что такие вещи, это уже, это все равно, что я ему скажу, приходи...
1: Помой пропылесосить.
0: Посмотри, скажи, что это такое? Странная история. Нет, я считаю, что какие-то бытовые вещи, они должны уже позже проявляться как-то, как забота друг о друге, и то, когда ты понимаешь, что у вас действительно отношения. А так классно, он может каждый день знакомиться с новой, да, и на клининге экономить. Алло.
1: Хорошо, если просто у меня готовый борщ, поехали ко мне.
0: Я тоже могу так. Я могу, встречаться сегодня с одним ремонтником, потом с этим сантехником, а потом с плиточником начну встречаться, да? Так, в принципе, раз-два ремонт сделали. Круто! Круто. Отстой. Так, еще. Нам срочно нужно ко мне, там курьер с едой приехал.
1: Хорошенький.
0: Нет,
1: заход.
0: Вообще
1: с другой
0: никакой.
1: Стороны, пускай у двери оставят, и все.
0: Да, и все. Да, нет, я бы тоже такое нет. Вот у меня пока из всех предложенных нам вариантов, у меня пока с собакой хорошо зашло мне. Потому что я эмпат, и мне жалко собачку. И с тревожностью, что действительно что-то он забыл выключить. Еще. Мне сегодня кровать привезут, поможешь собрать. Это, видимо, девушка пытается уже. Наоборот.
1: Чтобы
0: с другой стороны, чтобы парень согласился к ней приехать. Так, нам срочно нужно ко мне. Так, я коллекционер, поехали, я тебе покажу свою муравьиную ферму. Муравьиную
1: коллекция
0: ферму,
1: муравьев.
0: Посмотри.
1: Действительно.
0: Не знаю, что ты знаешь такое.
1: Солененькие попки.
0: Дима. Вот ты понимаешь, вот сейчас слушает тебя какой-нибудь зумер. Вот он слышит твои солененькие попки. Они будут думать сейчас, что ты пошляк. А никто же не помнит уже, наверное, что нужно в муравьиный этот
1: Муравейник.
0: Муравейник
1: сам, да,
0: засунуть палочку, туда. Да, палочку. А потом эту палочку, она такая кисленькая. В общем, ее мы почему-то все, пробовали на вкус. Потом выяснилось, что...
1: нашего детства.
0: Потом выяснилось, что муравьи от страха, они как будто бы, выделяют жидкость.
1: Давайте не будем рушить легенду.
0: Это не легенда, оказалось, что это правда. После этого я больше палочки в муравейник не засовывала.
2: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове +30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до +30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Да, это жесткий вайб.
10: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре. Катастрофически. Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: 3 минуты в Москве, друзья. По телеку в рубрике «Народные советы» в эти секунды рассказывают, как из пельменей и мазика приготовить свадебный торт. Если такие рецепты вас интересуют, то можете выключать радио, мы подобного не знаем. Но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагова.
0: Сегодня обсуждаем тему.
1: Как заменить фразу «поехали ко мне», чтобы девушка не напряглась, ни о чем не догадалась и согласилась поехать?
0: Обратите внимание, мы сразу девушку приглашаем, потому что как будто бы девушка, если скажет просто «поехали ко мне», он сразу... Его ничего не смутит, короче. Он, в принципе, будет согласен. Так, значит, чем можно заменить фразу «поехали ко мне»? Очень хорошо написал Егор. «Поехали к тебе». Замена шикарная. Просто золотая, я бы даже сказала. А у меня есть печеньки. Ну, слушайте, вы сейчас даже в офис печеньками не заманите. Все равно зарплата нужна. Хотя вот меня очень-очень напрягает, когда пишут: «У нас классная атмосфера в коллективе, бесплатный чай, кофе и печеньки». Сразу понятно, что на самом деле заплатил ты за это частью своей зарплаты. Ну, по факту. Когда в офисе бесплатный чай, печеньки в неограниченном количестве, это значит, что тебя обязательно где-нибудь нагреют на денежку.
1: Я сразу думаешь, можно деньгами просто? Я не пью кофе.
0: Они не хотят. Нет-нет-нет, зачем? У них же атмосфера, они не за деньги работают. Только потом, в новогодние праздники, ты попой с горки, понимаешь, на картонке летишь, а твой начальник на Мальдивы. Вот и вся разница. Но так, в принципе, вы одна семья. Да, у вас общее дело. Что еще? У меня есть гречка. Вот. Ну, это если девушка на ПП должна повестись, особенно если она голодная. Видите, дело в том, что мы тут недавно выяснили, что шавуха – это тоже ПП. Вот, поэтому, в принципе...
1: Кстати, был один из вариантов ответа, что действительно заманивают каким-то интересным рецептом шавухи.
0: Да?
1: Ну, хотя там говорят, что вообще самое главное в шавухе – это соус. Вот если он приготовлен правильно, вот она прям идеально будет.
0: Вообще, если это ПП, то мы уже говорили, что он должен быть на сметане. Mm-hmm. Конечно, если он на мазике, то это уже не ПП. Так, что еще у нас есть? У меня есть вкусняшки дома. Слушай, нужно, конечно, едой заманивать.
1: Очень
0: многие, не знаю.
1: Очень многие. Предлагают посмотреть хороший фотоальбом, где я, например, маленький, и ты обязательно его оценишь. Это вот я говорю от лица того, кто написал нам...
0: Ну, то, что у него маленький, она обязательно оценит. Так, ну, значит, смотри, вот я могу сказать, что очень хорошо, конечно, когда отключают горячую воду. Друзья, мы этим не пользуемся. А на самом деле золотая схема. Вот, например, Андрей пишет. Я один раз реально девушку сразу спросил: «Слушай, а у тебя горячая вода есть?» Она говорит: «Да». Не в службу, в дружбу, можно я у тебя помоюсь? Очень надо, потому что просто все. И она реально вот она проникла и сказала: «Ну только помоюсь». Ну, конечно, только помоюсь. А потом этот, понимаешь, она была гостеприимная, он был гостеприходный. Как бы они вместе соединились уже, когда она отдавала полотенце. Ну и, в общем, уже 3 года в браке. В браке. Друзья, ну а как? Вот видите, вот так. Хороший ход. Тоже бывает.
1: Кстати, будет хороший предлог потом пригласить к себе, потому что ты понимаешь, что это отключение по всем районам Москвы придет время.
0: Конечно.
1: И должок надо будет вернуть.
0: Конечно. Уже второе, считай, свидание. Ну, учитывая там, я имею в виду, на территории. Так, значит, поехали ко мне, у меня никого, поехали ко мне, ну, понятно. Так, хочу стирку запустить, но не понимаю, как заводится стиралка, помоги, пожалуйста. Вот, кстати, вот то же самое можно, например, как парня заманивать. Слушай, а ты в компе разбираешься? Мне там надо переустановить кожу. Не могу, вообще даже не представляю, как это сделать. Поможешь? Вот что-то такое с техникой связано. Вот. Но знаете, чтобы он не испугался, если, ну, то есть если это будет с сантехникой связано, да, он может подумать: «О, она сейчас узнает, что у меня руки не из того места». Ну и вообще не хочется, извините, в чужом там, да? Угу. Где-то какие-то трубы, вот это все, ну фу. Вот. А вот если комп ручки чистенькие, можно продемонстрировать интеллектуальные способности. Другое дело, что если демонстрировать нечего, то и нечего по гостям шляться. Вот так вот. Но тем не менее. Так, повод есть, золотой. Кстати, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему и напоминаем, что в конце этого часа лучшему отдадим подарочек. Вот так.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас, конечно же, мы напомним вам, как прожить следующие лунные сутки, а нам это сообщают астрологи. Вот, пожалуйста, в 20:14, то есть ровно через час, стартует 22-й лунный день. Врать не буду. День не очень. Ну, то есть такой себе. Считается неблагоприятным, так как происходит поворот энергетического потока. Вместе с тем энергия усиливает умственные способности человека, поэтому этот день можно потратить на обучение. Прилив вдохновения испытают философы и мудрецы. День как никогда важно провести в информативном поле. Присмотритесь, потому что вокруг могут появляться знаки, какие-то подсказки. Вот, кстати, многие у Вселенной просят, там, не знаю, любовь, деньги. Некоторые даже машину просят. А это неправильно. Нужно, например, с утра проснуться с мыслью: «Вселенная, покажи, дай знак, что мне вот нужно, например, что мне необходимо, чего мне в этом не хватает для того, чтобы выйти на свой истинный путь». И Вселенная даст вам какой-то определенный знак. Доказательство того, что мы живем в матрице. Обязательно получите какой-нибудь знак. Анализируйте то, что получили. Анализируйте эти знаки, потому что иногда случайно увиденное происшествие может оказаться ключом к решению вашей какой-то старой проблемы, которую вы давным-давно не могли решить. Активизируйте ум, сознание, будьте внимательны. Важная информация в этот период содержится вокруг. Просто даже во сне может, например, появляться. Можно учить других людей, передавать свои знания. Самое время исследовать свои корни. Поиск новых знаний увенчаются успехов, поэтому и у историков, археологов удачный день. Вообще у людей, профессия которых связана с поиском, очень хорошо проходят сутки. Так, по поводу любви. Много общаться при этом особенно не стоит с теми людьми, на которых вы возлагаете какие-то особенные надежды. Окружающие склонны к притворству, лжи, манипулированию. Беседы вряд ли будут плодотворными. Вовлеченные в разговор люди неохотно обмениваются мыслями. И переговоры тоже не рекомендуется проводить. При том, что знания передавать можно и нужно. Но понимаете, вот близкие люди не всегда готовы получать знания. Они часто думают: ой, сейчас загрузится своими этими, всеми остальными. То есть иногда знания лучше передавать тем, кто готов к тому, чтобы их принимать.
2: Информацию.
1: Конечно. А если вам просто позвонили, спросили, как дела, а вы собираетесь за полчаса человек квантовую физику объяснить, вряд ли он оценит в этот период. В другой, может быть, и оценил бы, а в этот вряд ли. Деловые контакты рекомендуется ограничить. Никаких серьезных дел начинать нельзя. Все это стартует в 20:15, да, сегодня, и закончится уже завтра. Поэтому проведите этот день максимально с пользой для себя.

0: DFM.
1: Новостишки у нас есть кое-какие. Например, названы слова, претендующие на победу в проекте «Слово года» в 2026 году. При выборе слов для, значит, победы эксперты ориентировались на их актуальность, популярность и значение. В топ пошли белые списки, газ, междометия, типа газуем, да? ИИ, единство, маркетплейс, нейросеть, нишевый, промпт, пухосос, ред флаг, сикс севен и другие слова. Больше всего из всего предложенного меня лично раздражает слово «нишевый». Вот это вот, нишевая, и причем да. Я сама действительно использую это слово, когда хочу сказать, вот там, предложите нишевую какую-нибудь фразу. Но звучит это, конечно, отвратительно, если честно. Ну, как-то вот, да. Опять же, газую. Что это за газую? Ну, двойное значение у этого слова как-то такое себе. Газую,
2: газовать, значит. Это слово.
1: Газовать можно по-разному. Тут как-то... И иногда это не очень. Так, еще. Вот зумеры решили, что лучший парфюм – это отсутствие душа.
2: Прекрасно.
1: Да. Феромон максинг. Это когда некоторые парни специально касаются души дезодоранта перед свиданием, чтобы сохранить естественный запах тела и якобы стать привлекательнее. Ну вот зря, кстати, это обсмеяли. Между прочим, действительно считается, что мы соединяемся друг с другом феромонами. И когда мы используем слишком яркий запах, например, парфюма или вот эти все дезодоранты имеют какой-то очень сильный эффект, мы действительно не привлекаем собственными феромонами. Это не повод вонять, конечно. Но давайте, во всем всегда должна быть золотая середина. Да, золотая середина. Вот, кстати, с золотой серединой очень хорошо... С золотой серединой очень хорошо определились как раз москвичи.
2: А что случилось?
1: Вот москвичи, значит, среди почему-то именно москвичей провели опрос. Просто я почему говорю, что именно среди москвичей, потому что, может быть, если бы исследование проводилось где-нибудь в регионах, было бы по-другому. Значит, москвичи раскрыли наиболее привлекательные пропорции и размер женской груди. Вот как раз маленькая и средняя грудь пользуется популярностью больше, чем большая. Опрошенные мужчины и женщины заявили, что хорошая симметрия важнее, чем большой размер груди. Вот получается, что и середнячок, и здесь тоже сработал.
2: А, кстати, вот вернемся к предыдущей теме. Я подумал, что теперь, представляешь, это же вселенский заговор, может быть, отключение воды на какой-то период. Это может быть как раз то время, когда мы можем действительно подобрать себе пару именно по запаху, а не по каким-то там внешним признакам или вот по этим ароматам искусственным, которым мы себя брызгаем.
1: Ну, понимаете, Дмитрий, вот я не люблю, когда захожу в лифт и ощущение, что ты попал в какую-то токсичную камеру, потому что иногда сильно человек на себя выливает, просто мне кажется, все, что у него, знаете, побогаче. Вот все. И просто ты не знаешь, чем дышать. Ощущение, что ты задыхаешься. Ну и, конечно, когда человека попахивает тоже специфически, тоже не очень приятно. Вот я говорю, во всем должна быть золотая середина, поэтому просто чистое тело, мне кажется, это вот идеальный вариант. Идеальный вариант.
2: Зумеры помойтесь все-таки.
1: Да, все-таки мыться надо, это необходимо, необходимо. Мы, конечно, хотели бы сказать, что да ладно, не надо, да, экономьте воду. Но нет, друзья, все-таки не в этом случае. Так, мы в ближайшее время, кстати, уже будем рассказывать, кто у нас сегодня заберет подарок, а тема сегодня была такая.
2: Как заменить фразу «поехали ко мне», чтобы девушка не напряглась и согласилась? It's showtime.
0: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. Ферон приглашает на Южный инновационный форум – масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы, топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина!
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: on DFM.
1: Друзья, прямо сейчас узнаем что-нибудь новенькое, да? Несколько интересных фактов. Так, нам требуется 12 часов примерно, чтобы полностью переварить пищу. Сон менее 5-7 часов в сутки сокращает продолжительность жизни в среднем на 12%, поэтому, друзья, дрыхнем до упора. В Шотландии красная дверь в доме означает, что хозяева расплатились по ипотеке. Вот палево. Они, счастливчики. Что ж паливает, наоборот. Способ похвастаться. Завтраки. Люди, которые завтракают перед работой, более внимательно за рулем считается. Финики – самые полезные фрукты для организма, по мнению фруктологов. Дальше. Молоко используется для производства клея и красок. Киви отлично поможет похудеть и укрепляет иммунитет. Прослушивание и занятия музыкой улучшают вашу память. Авокадо является самым полезным фруктом для вашей кожи. Ой, вот это вот с авокадо, все эти шаманские ритуалы, вот он еще не догнил, он уже перегнил, твердый, слишком мягкий. Ой, ну не знаю, это прям вот, честное слово, трудный какой-то. Самый, мне кажется, трудный фрукт. Это фрукт же считается,
2: да,
1: или овощ?
2: Для выбора вообще однозначно, да. Он же чернеет, потом темнеет.
1: Потом темнеет, чернеет. Да, уже не успел. Знаете, вроде еще сидит, лежит твердый, положил в холодильник, через два дня он уже сгнил, все. В древности люди чистили зубы солью и древесным углем. Геймерам лучше удается управлять своими снами, чем другим людям. А вот смех тратит энергию, поэтому способствует похудению. Чем больше хихикаешь, да, тем, соответственно, ты стройнее. Что можно сделать вывод, да, что на этом, на круизе аншлаг по Волге жирных не было. Люди все время смеются и худеют одновременно. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро отдадим подарок кому-то сегодня крутому, кто у нас лучше других отвечал на вопрос.
2: Как заменить фразу «поехали ко мне», чтобы девушка не напрягалась и согласилась?
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. Современной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Up the next.
15: А дальше тусовка
14: on DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: останется наша стильная, фирменная, красивая кружка DFM. Кто круче других отвечал на этот пикап вопрос.
1: Как заменить фразу «поехали ко мне», чтобы девушка не напрягалась и все-таки согласилась поехать?
0: Значит, «поехали к тебе» уже было, дорогие мои. «Хочешь, хату свою покажу, заценишь, может, что изменишь?» Хату! Да. Конуру.
1: Что, надо посмотреть, как она туда заходит, правильно или нет.
0: Хочешь, покажу тебе мой натяжной потолок. Да, сам смотри, боже. Так, еще, значит, тут вот у нас есть интеллигенция подошла. У меня дома есть прекрасная коллекция раннего Пикассо. Я бы сказала, фигасса у тебя, не Пикассо.
1: Ну, кстати, были предложения зайти как раз через какой-то сериальчик, кино или, может быть, на произведение искусства, чтобы заинтересовать как-то девушку. Ну, все, я так понимаю, парни пишут. Кстати, вот девушка, фразу «поехали ко мне» можно заменить на фразу «выходи за меня». Но не все решаются, она может сработать.
0: Да, но на самом деле рабочая схема. Схема вот рабочая, так, если честно. Просто, знаете, лапшу там ей на уши понавешать, что ну а как раньше люди, вот они же, знаешь, давай сразу поженимся и сразу будем жить вместе. И все. Да? Получается, ну там, до 10-го свидания, если уложитесь, оригинальность сработает. Поехали к тебе, у меня жена и дети. Это Николай пишет. Жестко подошло. Значит, я подобрал вчера котеночка, он там один, свидание отменить уже не мог, мы с тобой договорились, но котеночек... А если... Подождите, хорошо, если там есть котеночек, а если котеночка не будет... Вы таракана собираетесь за котеночка выдать или что? То есть это такой вопросик. Что еще?
1: Сказать, что тамагочи дома не кормлены. Вот оставили животных, перешли на тамагочи. Во-первых, будет понятно, в курсе она, что такое тамагочи или нет. Во-вторых,
0: это будет сразу проверка на возраст.
1: Да, и проверка эмпатии одновременно.
0: Да. Я могу сказать, как человеку, у которого умерли 3 тамагочи, мне будет наплевать.
1: Неинтересно.
0: Я скажу, ну купишь новый. Все. Там же фишка такая, что ты его, насколько я помню, у нас было как же... перезагрузить его уже нельзя. То есть, если он помер, то все. Ну, то есть, там сломанная история. То есть, ты уже можешь ее просто выкинуть. Вот. Но это было так модно, что у нас просто на перемене примерно 3 человека рыдали. Обвиняли во всем учителя, потому что...
1: Надо было вовремя она покормить забира... как раз.
0: Да, она забирала этих тамагочи, забирала. Они там помирали за момент, пока идет урок. Вот. И все. И все рыдали, и говорили, что это все из-за нее. Вот. А она не понимала, что это действительно так важно, поэтому... Поэтому да. Психотравма, друзья. Ну, может быть, поэтому вот тамагочи у нас были, мы переживали вот их преждевременную кончину, и, может быть, из-за этого мы выросли вот такими ответственными, да? Может быть, это все-таки тоже важно, что мы понимаем, что если ты вот домашнее животное у тебя есть, значит, надо за ним ухаживать, надо его кормить и так далее.
1: Конечно, хотя бы вот на тамагочи, на этих электронных животных, или кто там были, я уж там не помню, динозаврики какие-то вообще какие-то особенности.
0: Да, да,
1: там.
0: Ну там, ну как раз это в тот самый, видимо, момент в нашей жизни было тогда, когда вот еще только формировалась эта ответственность, да. Поэтому было в тему. Так, и еще, что есть, смешанные единоборства тут предлагают, ну, в общем, так, знаете, такая, такие предложения, что лучше бы молчал. Вот я, такое сказать, девушки, я считаю, что это все. Это прям финалочка. То есть это будет последнее, что вы ей сообщите. Ну и сегодня мы думали, кому же отдать подарок. Нам очень понравилось, показалось рабочей схемой. Это действительно спросить, может, у тебя можно помыться? Ну вот как-то по-человечески просто сказать, что ну реально вот ситуация такая, что уже 3 недели нет воды. И просто невозможно. Вот. Можно у тебя там как-нибудь быстренько, буквально, у меня завтра важная встреча, я просто у тебя быстро помоюсь, сразу домой.
1: Да, вот вообще, правда, потерялось это сообщение, но, по-моему, это был Андрей, написал
0: да,
1: нам сообщение.
0: Да, и он про то, что он жену так, да, с женой да, да. Он так познакомился, да. Что вот именно эта схема рабочая, потому что он ее заманил домой, она оттуда уже больше не вышла. Вот, я имею в виду, к себе домой она так и не попала уже больше никогда. Друзья, мы, конечно же, отдаем Андрею наш подарок, но главное это, желаем вам сегодня провести этот вечер именно так, как вы хотите. Хотите в одиночестве? В кайф вам, пожалуйста. Хотите в компании? Хотите с кем-нибудь по телефону поболтать? Болтайтесь. В общем, проведите этот вечер именно так, как будет в кайф вам. А мы говорим вам до свидули, до завтра, услышимся. Камон. Всем пока.
1: Пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нет. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе семейной ипотеки на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Радио Диафэм.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Оп!
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла» 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
7: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка. Диодиафм.

0: Радио Ди ФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений.
6: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка.
5: DFM.
0: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
0: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM. Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.